0: Радио Ваня.
1: Что такое любовь? Никто не сможет это объяснить. Возможно, это как смотреть на небо через зеркало. Кружится голова, но взгляд не оторвать. Я честно не знаю, что я сейчас говорю, но, возможно, это все из-за того.

0: простишь потом. Не сходи с ума, не жалей ни о чем, ведь ты мне все простишь потом.
1: В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
2: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет! Звучит легко. Радио Ваня. Ближе и

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: Что это за...

Лето. Чувство через край. Радио Ваня.

0: плачь, не плачь, кукла Саша, не плачь. Кукла Таня, не плачь, не плачь, не плачь.
1: Columbia Pictures не представляет.
2: Хорошо мне с тобой бывает.
1: Радио Ваня. Ближе и роднее.
3: Что если тушим на небе, до рождения суждено? Подписать договор только с теми, кого любят давным-давно.

одинаковы приговоры, пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты, начинается новый урок.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня! Радио Ваня!

0: Радио Ваня. Всегда на солнечной стороне.
1: Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это...

Встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто Кадиллак. Ты мне сказала, будешь одет.

очень быстро. Не отпускай таксиста, никто не пострадает, всем лежать. Четыре пистолета, два кольта, две береты, последний поцелуй, пора бежать.

радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

Что люди, поезда в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайны.

0: «Это ты, это я, между нами молния».
1: С электрическим разрядом 220.
0: Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: Вано, Хуанита, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.
1: This sound is processed by Stereo Tool. Go to Stereo Tool.

Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио «Ваня».
1: У меня небольшое кафе, не хочу покупать лишнее железо и ставить компьютер.
2: Тогда посмотри Рестик, он теперь удобно работает с телефона.
1: А что можно делать?
2: Управлять меню, складом, доставкой, QR-меню, заказами, сотрудниками и настройками.
1: А официанты и администратор?
2: Тоже могут работать с телефонов, даже личных, если вы дадите доступ.
1: То есть можно начать проще?
2: Да, телефон Рестика и 15 минут на запуск. Остальное подключите, когда понадобится.
1: Нормально.
2: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Рестик.ком.
3: Просто такая сильная любовь.
4: Ты еще не знаешь.
3: Радио «Ваня» ближе и роднее.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Включай лето на всю громкость. «Радио Ваня».

0: Ваня, Ваня, радио Ваня.
1: Вот и все. Знакомые стены остались стенами, больше ничем. Воздухом

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня. Радио Ваня.
1: Выручка просела. Гостей меньше. Чек ниже. Что вообще произошло?
2: В Ристик можно спросить AI-ассистента.
1: Прям так и написать?
2: Да, сравни выручку гостей и средний чек за неделю. Он поможет увидеть, где просадка.
1: А дальше?
2: Можно попросить идеи. Какие позиции усилить, какую комбо собрать, какую акцию запустить.
1: Это уже похоже на нормального помощника.
2: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Ristik.com.
3: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
4: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
5: Ты любишь. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: В Костроме начался ремонт улицы Чайковского. В Госдуме объяснили, что делать при недопуске ребенка в 10 класс. Эксперты выявили самого громкого человека в мире. Всем привет, на радио Ваня. В студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме начался ремонт улицы Чайковского, пишет Кострома Тудей. Дорожникам предстоит отремонтировать участок протяженностью более 450 метров. После ремонта старого покрытия будут проведены работы по подготовке основания дороги и уложены два слоя асфальта. Восстановление уже началось. На время проведения работ на участке от улицы Советской до улицы 1 мая движение транспорта будет затруднено. Объезд участка станет возможен по улицам Нижняя Дебря, Горная, Островского и Молочной горе. Ремонтные работы планируется завершить в начале июля, сообщили в пресс-службе городской администрации. Если школа отказывается принять ребенка в 10 класс, то россиянам следует пожаловаться в Рособорнадзор и прокуратуру. Исключением составляют только регионы, где проводится эксперимент с целевым набором в колледже, сообщил депутат Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин. Его слова приводит газета.ру. Он уточнил, что речь идет о 12 субъектах РФ, где учащимся дают возможность сдать 2 ОГЭ вместо 4 для продолжения учебы в колледже. Во всех остальных случаях давление с требованием отказаться от перехода в 10 класс – это нарушение закона, объяснил депутат. Более того, такие действия со стороны администрации учебного заведения противоречат позиции Минпросвещения. Эксперты Книги рекордов Гиннесса признали австралийца по имени Джозеф самым громким человеком в мире, пишет газета.ру. 58-летний житель установил мировой рекорд, прокричав слово «сейчас» с громкостью 122 децибела. Такое значение примерно соответствует уровню шума работающей цепной пилы, сирены скорой помощи на близком расстоянии или взлетающего реактивного самолета. Австралиец рассказал, что не проходил специальной подготовки перед попыткой установить рекорд. Для записи ему потребовалось 7 попыток, после чего голос оставался хриплым еще несколько дней. Это уже второй мировой рекорд австралийца. В 2019 году он установил рекорд по скоростной стрельбе из лука, выпустив 10 стрел за 60 секунд. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Бесперебойные Пивоварова и Акопов. Батарейки на Радио Ваня.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня 25 июня отмечается День моряка.
1: Кому как не нам присоединиться к этому празднику. Мы, пожалуйста, тут в одном из самых крупнейших портов Северо-Запада.
2: Более того, наша студия расположена на территории гавани.
1: Считай, причастны. Еще сегодня День дружбы и единения славян. От, опять не отвертеться, как говорится. Всероссийский день национальной гордости. День работников статистики. Богатый такой жирный день. День цветного телевидения. И день сама. Ну и угадайте, о чем мы решили вам рассказать.
2: А это и красиво, и съедобно. Удивительные пресноводные хищники, самые известные своими гигантскими размерами и очень необычным поведением. Главные рекорды и особенности этого усатого гиганта. Итак, официально подтвержден вес самого крупного сома в мире достигал 306 килограммов при длине более 3 метров. Возраст был чуть в районе 80 лет. У сома около 100 тысяч вкусовых рецепторов, наших любимых вкусовых сосочков, расположенных причем по всему телу. То есть он может почувствовать вкус добычи, просто прикоснувшись к ней плавником.
1: Прикиньте. Мне кажется, немножко самом хочу быть.
2: Я случайно касаюсь твоей руки и такой: о, соленая карамель.
1: Чего сразу соленая карамель? Сегодня даже не жарко на улице.
2: В некоторых регионах, например, во Франции, европейские сомы освоили уникальную тактику. Они выбрасываются на мелководье, чтобы оглушить и съесть пьющих воду голубей. Так называемые лягушковые сомы способны выбираться из воды и передвигаться по суше в поисках нового водоема, используя грудные плавники. Мы недавно вспоминали вот эту рыбку глубоководную, нетопырь, которая ходит на плавниках. Да, у нее такие красные огромные губы надутые.
1: Ну, это ты вспоминал, я ее даже не видела, и хорошо, что этого не было в моей жизни.
2: Возможно, Бог миловал,
1: иначе мне бы нужно было заменить глаза.
2: Теперь на кухню переходим. Как его готовить? Для нейтрализации привкуса тины, это все-таки глубоководная рыба, да, придонная. Приготовленные куски сома заливаются молоком, кефиром, либо водой с добавлением лимонного сока. Оставляется все это на 2 часа в холодильнике, после чего промываете и обсушиваете. Лучше всего раскрывают вкус сома стейки или шашлык, поскольку в этих формах жир вытапливается, а мясо становится плотным и нежнейшим.
1: Ты знаешь, когда я думаю о том, что он сожрал голубя, мне не хочется жрать его.
3: Батарейки заряжают город с 7 до 11 на радио «Ваня».

Шунтарёпа и Окопов. Зарядили? Не забыли? Батарейки. Утреннее шоу на радио «Ваня».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня в 22:00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет. Реклама.
2: Окна, двери, потолки. Расстрой.
3: Теперь мы работаем в Костроме. Бесплатная доставка, замер и монтаж. Немецкие профили, гарантия 10 лет. Настало время установить качественные окна. Росстрой. Звоните 770908.
2: Росстрой.
3: 770908.
4: Хотите окна без монтажа? По заводской цене. Окна Доберман. Изготовят точно по вашим размерам. Выгодно и качественно. Звоните 370707.
5: Главное молодежное событие этого лета. Отмечай День молодежи. Вместе с радио Ваня. 27 июня на Сусанинской площади. Образовательные площадки, мастер-классы и спортивные соревнования. Приходи и участвуй в розыгрыше классных призов от Радио Ваня. А самый везучий участник уедет с праздника на новом велосипеде. Звездный гость фестиваля – поп-группа Five Star Family.
6: Я буду для тебя всегда твоей малышкой.
5: Подробности в группе ВК Радио Ваня. 0+.
7: Коль готовить не хотите? В Поварёшку приходите. Вкусно, быстро, досыта. Вас накормят повара. Столовая Поварёшка. Всегда вкусно. Как дома. Улица Петра Щербины, 7/3.
8: Телефон рекламной службы Радио Ваня в Костроме. 30-34-56. Алло! Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет.
9: Погода. Спонсор программы – столовая «Поварёшка», город Кострома, улица Петра Щербины, 7/3, ИП «Курепов». Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в городе Икитос будет очень жарко. Днем температура воздуха составит плюс 30 градусов, но с каждым часом она будет только подниматься. Надеюсь, у местных жителей найдется чем себя освежить. Что же, но если говорить о погоде, то в Костроме будет тоже довольно тепло, хоть и обещают небольшой дождь. Днем температура воздуха составит плюс 17, а ночью до плюс 10 градусов. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 746 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 59%, согласно сервису Яндекс.Погода.
10: Столовая «Поварёшка». Готовь к обеду ложку. Большие порции, низкие цены, разнообразное меню, сытно и по-домашнему вкусно. Столовая «Поварёшка». Приходи, и мы тебя накормим. Мы находимся по адресу улица Петра Щербины, 7/3. С понедельника по пятницу, с 8 до 16.
8: Радио «Ваня». Отличная погода.
11: Радио. Канал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.
8: Звучит легко. «Радио Ваня». Ближе и

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Ну что, четверг сегодня. Четверг — это чудесный день. Даже, наверное, немножечко лучше, чем пятница. Потому что в четверг ты думаешь, ну, еще денек и выходные. А в пятницу ты думаешь, ну, выходные, потом уже на работу, всего лишь два дня, как-то мало. Я вообще еще выступаю за четырехдневку.
1: Я в этой связи вспомнил нашего прелестного коллегу Алексея Малышева, которому старший брат подарил 3D-принтер. И я думаю, что каждую пятницу нужно такую хорошую традицию завести, у Алешки просить напечатать запасную печень.
0: Да, это было бы неплохо. Ага. Вообще у нас сегодня другая тема. Тема про случайности в нашей жизни, которые произошли и либо поменяли вашу жизнь, либо вы каким-то другим взглядом посмотрели на обычные, казалось бы, вещи и предметы. Вот меня часто спрашивают, а как это? А как это вот ты вот попала на радио? Ребята, очень-очень просто. Это вышло случайно, как тема сегодняшнего утра. В выходные дни нужен был новостник. И так как особо людей не наблюдалось вот в ближайшем окружении, которые могли бы, ну, хоть более-менее отчетливо произносить слова.
1: Да, ну, а у тебя...
0: Мне предложили...
1: А ты же из интеллигентной семьи, соответственно, дикция у тебя кристальная.
0: Да, предложили это сделать, да, и сначала было так, а... И вообще, вы знаете, что я начинала работать оператором эфира? Знаете, что такое оператор эфира? Это человек, который выставляет рекламу в регионе. То есть, когда идет реклама на московской станции, человек в регионе выставляет свою рекламу и следит за тем, чтобы, когда реклама заканчивается, мы попали на ту же песню, что играет на Москве. Таким образом, у меня несколько раз сыграли песни, в которых вместо двух куплетов было четыре. Ну, потому что сначала две играли на одной станции, и потом еще две. Все, конечно, очень удивлялись, как это у Боссона так много слов в песне оказалось.
1: Боссон, это, по-моему, шведский исполнитель.
0: Да.
1: Это все время long version, да, длинная версия этой песни, окей.
0: Итак, друзья, заходите в нашу группу ВКонтакте «Радио Ваня», заходите в наш телеграм-канал «Радио Ваня FM», заходите в нашу группу в Максе, она называется тоже «Радио Ваня», и рассказывайте свои истории, что у вас вышло случайно и потом понеслось.
1: Автор одного из комментариев сегодня получает два билета на шоу «Под дождем» от Санкт-Петербургского театра «Шторм». Шоу состоится уже 27 июня в ДК Ленсовета.
2: Фантастично, энергично. Батарейки заряжаем на отлично. На радио «Ваня».

0: узнаешь его из тысячи.
1: По словам, по глазам, по голосу.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Гороскоп для Вани и для Ани.
1: Овны, женщины, важно как можно раньше определиться с целями. Только таким образом вы успеете сделать все, что запланировали.
2: Овны, мужчины, постарайтесь ни с кем не спорить и спокойно продолжайте вести себя так, как считаете нужным.
1: Тельцы, женщины, усердие и энтузиазм помогут добиться нужных результатов в новых делах.
2: Тельцы, мужчины, вам необходима передышка, причем и эмоциональная, и физическая.
1: Близнецы, женщины, не стоит спешить там, где речь идет о деньгах. Продумайте все максимально скрупулезно.
2: Близнецы, мужчины, с близкими вы ладите легко, и даже с важными делами все пройдет гладко.
1: Раки, женщины, советы, к сожалению, окажутся бесполезны. А вот к подсказкам интуиции прислушаться можно.
2: Раки, мужчины, если вы хотите кардинально изменить свою жизнь, не теряйте времени даром. День для этого подходит как нельзя лучше.
1: Львы, женщины, старайтесь избегать конфликтов и самим не провоцировать споров и ссор.
2: Львы, мужчины, не добившись своего сегодня, вы рискуете много потерять в будущем.
1: Девы, женщины, слишком бурная реакция на происходящее еще больше запутает ситуацию.
2: Девы-мужчины, сегодня хорошо пройдут дела, связанные с поездками, переездом, сменой обстановки и даже собственной внешности.
1: Весы-женщины, во второй половине дня будет шанс найти тех, кто возьмет на себя часть ваших забот.
2: Весы-мужчины, благодаря высокому жизненному тонусу и правильному настрою, день превратится в небольшой праздник.
1: Скорпионы-женщины, отличное время для встреч с деловыми партнерами и обсуждения условий сотрудничества.
2: Скорпионы-мужчины, не стоит брать на себя ответственность за поступки других людей. Благодарности все равно не дождетесь.
1: Стрельцы, женщины, вы адекватно оцениваете события и можете найти выход из сложного положения.
2: Стрельцы, мужчины, ваше обаяние сегодня в апогее, причем оно безотказно действует на всех.
1: Козероги, женщины, многие из вас получат интересные деловые предложения, от которых нет смысла отказываться.
2: Козероги, мужчины, даже в самой сотруднительной ситуации вы все равно добьетесь своего.
1: Водолеи, женщины, важно оставить достаточно времени для перезагрузки и отдыха.
2: Водолеи, мужчины, появится случай решить несколько давних проблем и порадовать любимого человека.
1: Рыбы, женщины, не принимайте близко к сердцу то, что не заслуживает вашего внимания.
2: Рыбы, мужчины, одинокие представители знака на минуту захотят вернуться в прошлое, а потом вновь окунуться в освежающую реальность.
1: Здесь весы, Алексей Акопов.
2: И Овен, Варвара Пивоварова.
1: Доброе утро.
0: Радио Ваня. Батарейки заряжаем на отлично. С 7 до 11 на Радио Ваня.

0: Ребятки, привет! Доброе утро, добрый день, здесь Батарейки, четверг, и сегодня вы нам рассказываете истории о том, как некий совершенно случайный какой-то эпизод вашей жизни абсолютно перевернул всю картину мира, наладил новый сценарий судьбы, и вы ничуть об этом не жалеете.
1: У меня вот была такая история. Перевернулась картина мира в 3 секунды. Значит, первая дочь... спокойная, положительная, никаких проблем не предоставляющая, и мне казалось, что все дети такие.
0: Прилежная.
1: Мне казалось, что генетика сработала правильно, и вот такие дети получаются. И тут появляется второй ребенок, и я понимаю, что я вообще ничего про детей не знала. Часто я говорила своей младшей дочери, что если бы старшая была такая же, как ты, то неизвестно, была ли бы ты. Второй раз на такое я бы не решилась, возможно.
0: Вдохновение вот. Как бы и улетучилось.
1: Да, и тем не менее, да, все дети, они, конечно же, имеют место и право быть, и ежели у тебя есть крепкая нервная система, коей я и обладаю. И это не случайно. Я с детства приучена терпеть. Вообще, мне кажется, дети вот 80-х, они прямо вот крепко стоят на ногах только потому, что их закалило детство.
0: Вообще, дети 80-х, это, знаешь, это как изящные чеканки. Они очень красивые, грациозные, но при этом... попробуй их раскуси.
1: Не надо меня кусать. Значит, друзья, мы сегодня говорим о случаях, и вот одно из сообщений, которое пришло в наш канал в Максе, радио Ваня, он называется, от Елены. 25 лет назад я психанула, кинула монетку, и она упала на Санкт-Петербург. Ну, видимо, Ленка кидала монетку над картой.
0: Ну, между Гарвардом и Санкт-Петербургом. Выпал Санкт-Петербург. Ну, окей.
1: Купила билет и уехала. Живу в любимом городе, у меня 3 детей. Вот так вот случайно получилось. Поэтому, если вы сейчас сидите где-то, где вам не хочется находиться, то раскладывайте перед собой карту, бросайте монетку и, собственно, езжайте в тот город, который выпадет вам по судьбе. Кстати, я же родилась в Кирове и прожила там счастливых 23 года. Что самое интересное, Киров вошел в топ-15 городов для переезда привлекательных, представляешь?
0: Ну, то есть, в смысле, комфортное проживание,
1: да,
0: есть
1: цены,
0: работа,
1: на жилье,
0: много,
1: да, да,
0: зелени.
1: О, зелени там очень много.
0: Потом континенталь...
1: Хотя все говорят, что вся зелень в Москве, но... Друзья, заходите в нашу группу ВКонтакте «Радио Ваня», в наш телеграм-канал «Радио Ваня FM», в наш канал в Максе «Радио Ваня» и оставляйте свои сообщения, что у вас получилось случайно и перевернуло вашу жизнь.
2: Батарейки в комплекте. Пивоварова и Акопов. С 7 до 11 на «Радио Ваня».

0: Реклама. Уютная атмосфера с компанией «Теплосфера». Газовые котлы российского, итальянского, корейского и китайского производства по очень выгодным ценам в наличии. Скидки жителям области. Кострома, улица Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Код города 4942. Автостекла по оптовым ценам «Ветра». Каждому найдете дешевле. Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49. Вторая Волжская, 7.
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Hello?
2: Смех! Смех! Зарядка для пресса. Утреннее шоу «Батарейки» на радио.

0: «Текстиль» ИП «Новиков». Стало известно, как будет называться новый бассейн в Костроме. В России снизит число платных мест на юридических специальностях. Россияне назвали самых красивых героинь русской литературы. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. Костромичи выбрали название для нового бассейна на улице Индустриальной, пишет «Кострома Тудей». По итогам голосования победил чемпион. На втором месте акватория 44, на третьем ладья. Бассейн длиной 25 метров, включает 6 дорожек. В здании оборудовали раздевалки, душевые, тренерские, медицинские кабинеты, хозяйственные комнаты. Площадь объекта 1500 квадратных метров. Ежегодно здесь смогут заниматься более 160 тысяч человек. Бассейн передадут на баланс школе Олимпийского резерва по плаванию. Спортшкола откроет дополнительные секции и выделит часы для свободного плавания. Чемпион планирует торжественно открыть 9 августа в день физкультурника. В российских вузах планируется сократить количество внебюджетных мест на юридических специальностях, пишет газета.ру. По словам экспертов, соответствующее решение уже закреплено законодательно и подлежит исполнению. Необходимость таких мер связана с работой ряда учебных заведений, выпускники которых получают диплом юристов, однако уровень их подготовки не соответствует требованиям, предъявляемым к специалистам. Эксперты также отмечают необходимость оценить реальное количество полноценных юридических вузов и факультетов в стране. В настоящее время их насчитывается более 400. Для сравнения, в Советском Союзе таких учебных заведений было 55, несмотря на то, что население страны было примерно вдвое больше. Книжная сеть провела исследование, чтобы выяснить, кого из героинь русской литературы читатели считают самой красивой, пишет газета.ру. В пятерку лидеров вошли Маргарита из «Мастера и Маргариты», Наташа Ростова, Татьяна Ларина из «Евгения Онегина», Анна Каренина и Аля Добрынина из современного романа «Почти счастливые женщины». Главным качеством, определяющим красоту героини, опрошенные назвали ум, на втором месте обаяние, а на третьем – искренность. По мнению респондентов, за красотой Маргариты стоит масштаб ее личности – внутренняя свобода, смелость, жертвенность и милосердие. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
1: Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
2: Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Пивоварова и Акопов. Сами проснулись и страну поднимем. Батарейки на «Радио Ваня».

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Ну что, случайности вообще не случайны. Так именно поет Мот в своей знаменитой последней композиции. И мы в этом сегодня убеждаемся. Убеждаемся и спрашиваем у вас, что случилось вдруг неожиданно и поменяло вашу жизнь на 180 градусов. Меня, конечно, умиляют люди, которые говорят, моя жизнь изменилась на 360 градусов. Я говорю, человек, так ты оказался в той же точке.
1: Топчешься на месте, чувак.
0: Итак, есть у нас канал ВМАХ, все называется «Радио Ваня», и написал Олег, вот о чем сообщение. Дело было в Саратове, у Олега была жена, дочка, семья, и все шло, в общем-то, и неплохо, до тех пор, пока у Олега, который работает в такси, не сломался автомобиль. Ему дали на замену другой автомобиль, и Олег так вот краем глаза присмотрел, что у этого автомобиля в номере его инициалы, и 198 это номер, ну, Санкт-Петербурга, хотя в Саратове был, ну, видимо, машина питерская.
1: Mm-hmm.
0: Олег посмотрел, посомневался, ничего себе, мои инициалы в номере, и как будто бы намек на что-то. А потом выяснилось, что жена Олега подала на развод. Олег, значит, горевал, ну, а что делать? Ну, видимо, там были свои какие-то заморочки, они развелись, и Олег вспомнил вот эту историю и думает, поеду-ка я в Санкт-Петербург, раз намек уже был. Ну и уехал. Сейчас приезжает к дочке на дни рождения, да, в Саратов, а тут в Петербурге встретил девушку своей мечты. И через год у них свадьба. Вот так-то бывает в жизни.
2: Красота какая. Слушайте, но не менее трогательная история от Жени Гордеевой в группе «Радио Ваня» ВКонтакте. Ехала я как-то на машине из Питера в Петрозаводск на свадьбу к подруге. Не доехала, машина сломалась. Я ничего в ней не понимаю. Стою, думаю, зачем поехала на машине? Да зачем вообще поехала в такую даль? Хотя, на самом деле, расстояние для опытного водителя, ну, ребят, ну, не очень большое. Ругаю себя и машину, и тут останавливается авто такой же марки и цвета, как у меня. Молодой человек любезно помог с проблемой. Ну и теперь я знаю, зачем я тогда поехала, потому что так я нашла свою судьбу.
0: Да, вот иногда думаешь, опоздал куда-то, а на самом деле не опоздал. Значит, тебя высшие силы уберегли от чего-то, может быть, неприятного. Может быть, наоборот, дали возможность встретиться с чем-то приятным в тот момент и в ту секунду.
2: Подвели, конечно, да, именно так.
0: И не под монастырь. Ну, есть же такое выражение, правильно? А Екатерина Сергеевна, еще одно сообщение прочитаю. Я считаю, что каждый день нас к чему-то ведет. Вот я тоже так считаю, Катюш. Всегда есть несколько дорог к чему-то новому. Например, я услышала, что у нас в клубе ударник, требуется работник. Хотя у меня работа была стабильная, я была медсестрой, 16 лет уже в коллективе, все мне стали как родные, прям семья. Но знаете, вот что-то ёкнуло и уволилась. И стала я клубным работником. И не пожалела. Очень нравится выступать на сцене, участвовать в мастер-классах, помогать в мероприятиях. И Катя в доказательство ко всему произошедшему прислала нам две фотографии. Одна, значит, до и после. До — это медработник, и после — Катюха в русском народном сарафане стоит и просто... Сама себе не веришь, что такое произошло.
2: Вот, понимаешь, да, обычная медсестричка, а теперь актриса.
3: Утреннее шоу «Батарейки». Одни плюсы на радио «Ваня».

0: Реклама.
1: Культура обслуживания. Техцентр по ремонту и обслуживанию автомобилей. Компьютерная диагностика. Диагностика подвески на вибростенде. Ремонт любой сложности. Качество и надежность по доступной цене. Кострома. 2 Волжская, 7. Культура обслуживания. С заботой о вашем автомобиле.
2: Окна, двери, потолки, Росстрой.
3: Теперь мы работаем в Костроме. Бесплатная доставка, замер и монтаж. Немецкие профили, гарантия 10 лет. Настало время установить качественные окна. Росстрой. Звоните 770908.
2: Росстрой.
3: 770908.
4: Ясно папе, ясно маме. Окна ставьте.
1: Окна, балконы, натяжные потолки и металлические двери от компании «Доберман». 370707.
5: Главное молодежное событие этого лета. Отмечай День молодежи вместе с Радио Ваня. 27 июня на Сусанинской площади. Образовательные площадки, мастер-классы и спортивные соревнования. Приходи и участвуй в розыгрыше классных призов от Радио Ваня. А самый везучий участник уедет с праздника на новом велосипеде. Звездный гость фестиваля – поп-группа Five Star Family.
6: Я буду для тебя всегда твоей малышкой.
5: Подробности в группе ВК Радио Ваня 0+.
0: Телефон рекламной службы Радио Ваня в Костроме 30 34 56. Алло. Радиоканал Гольфстрим FM для лиц старше 12 лет.
7: Погода. Спонсор программы – столовая «Поварёшка», город Кострома, улица Петра Щербины, 7/3, ИП «Курепов». Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в городе Икитос будет очень жарко. Днем температура воздуха составит плюс 30 градусов, но с каждым часом она будет только подниматься. Надеюсь, у местных жителей найдется чем себя освежить. Что же, но если говорить о погоде, то в Костроме будет тоже довольно тепло, хоть и обещают небольшой дождь. Днем температура воздуха составит плюс 17, а ночью до плюс 10 градусов. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 746 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 59%, согласно сервису Яндекс.Погода.
8: Столовая «Поварёшка». Готовь к обеду ложку. Большие порции, низкие цены, разнообразное меню, сытно и по-домашнему вкусно. Столовая «Поварёшка». Приходи, и мы тебя накормим. Мы находимся по адресу улица Петра Щербины, 7/3. С понедельника по пятницу, с 8 до 16.
0: Радио «Ваня». Отличная погода. Радио. Канал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Батарейки заряжают на успех. С 7 до 11 на Радио Ваня.

0: Ребятки, доброе утро, добрый день. Всем привет. Здесь Батарейки. Сегодня четверг. И вы рассказываете удивительные истории о том, как совершенно какой-то левый случай перевернул вашу жизнь и развернул ее, так сказать, в нужном направлении. Ирина отметилась в нашем канале в Максе. Так и называется «Радио Ваня». Итак, зимой 2019 года, перед Новым годом, я сломала ногу. И от нечего делать сидела в ВК. Там и познакомилась со своим мужем. Я из Нижнего Новгорода, а он из Оренбурга. Ну и в итоге я уехала к нему, и теперь у нас трое очаровательных детишек. Два сыночка и лапочка-дочка, а сегодня у нас годовщина свадьбы, 5 лет, как мы семья. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Ирочка, всю вашу прекрасную дружную семью поздравляем, это волшебно, это просто...
1: Ну и я надеюсь, что ваша нога срослась как надо, и теперь вы бегаете... Аки, молодая лань.
0: За детьми, да.
1: Да. Еще одно сообщение от Натальи из Санкт-Петербурга. Мне 43 года. Однажды у меня сломалась машина. Ну, и я коллегам пожаловалась, мол, вот, не знаю, что делать. И один из мужчин посоветовал своего мастера. Но мастер жил очень далеко, и я этому мужчине и говорю: слушай, человек, может, ты мне поможешь до мастера доехать? Что-то я очкую, Славик.
0: Ну, в конце концов, действительно, женщина столкнулась. Да, послали какому-то неизвестному мужу.
1: Да. Естественно, мужчина согласился. Ну как же даме не помочь? И знаете ли, в итоге вот этой вот поездки к мастеру далекой мы меньше чем через год поженились. Нет, не в дороге, а уже потом, конечно же. Вот такое случайное решение съездить далеко к автослесарю изменило мою жизнь, пишет Наташа.
0: Слушай, ну ты знаешь, мне кажется, что этот джентльмен с работы испытывал заблаговременно.
1: А даже если не заблаговременно, ее
0: симпатия.
1: Все равно. Еще одно сообщение от Милы Страховой. Я в прошлую субботу, это уже в нашей группе ВКонтакте, Радио Ваня, в прошлую субботу шла от подруги мимо стадиона. Там как раз матч начался между нашим Локомотивом и Факелом 2 воронежским. Решила заглянуть. Ну, ни разу не была на футболе. И, знаете, не пожалела. Наши выиграли. Я под впечатлением написала хвалебные частушки. Споем своим коллективом. Думаю, они будут звучать на поле в перерывах между матчами наравне с гимном команды. Да будет так. Я, если что, я сейчас руку вверх подняла, но чтобы вселенная меня точно уже услышала.
0: Это такое приветствие. Ава Кесар!
1: Это что?
0: Ну, здравствуй, Цезарь!
2: Салат! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: Я хочу лететь еще выше, чтоб не задеть города крыши.
1: Я хочу быть еще ближе.
0: Радио Ваня. Ближе.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Мы сегодня говорим про случайности, которые произошли с вами и перевернули вашу жизнь. Вы нам пишете в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня», в телеграм-канале «Радио Ваня ФМ». Или вот, например, как это сделала Олечка из Санкт-Петербурга, написала в Максе в группе «Радио Ваня». Доброе утро. Мой случай, перевернувший жизнь. Я жила в Кирово-Чепецке. Это Кировская область. Так сказать, земляк практически. Олька, землячка. И в 2000 году сходила на концерт Александра Розенбаума. Через пару недель просыпаюсь и думаю, а что я сижу в этом Кирово-Чепецке? Почему бы мне не поехать в Санкт-Петербург? Собрала своего 12-летнего сына и в день города, что характерно, Санкт-Петербурга, 27 мая я стояла на перроне Московского вокзала, в кармане $150, 4 баула с вещами, непонятно, где жить, где работать, а тут надо сказать, что Оля в Кирово-Чепецке работала в газете. Ей говорили: Оля, ты у нас здесь уважаемый человек. Кем ты будешь в Питере?
1: Мыть тебя никто полы там,
0: ну, да. Конечно. Серой мышкой в серой массе. Это, кстати, вот цитата из Олиного сообщения. «Как же они ошибались», пишет Оля. Ну и дальше пошли пространные размышления, мечта плюс желание, оптимизм, уверенность в себе могут сподвигнуть человека на авантюрные поступки. Это все хорошо, Оля. Но где конец истории? Если люди ошибались, и вы достигли невероятных высот в северной столице, почему же тогда мы не видим результата?
1: Почему же мы не видим вас в правительстве города?
0: А может, видим? Просто не знаем об этом.
2: У нее просто закрытые закрытый профиль ВКонтакте, и мы не видим, как она позирует на фоне Смольного.
0: Такая вот история. Оля, ну мы требуем продолжения банкета.
2: Напишите нам, пожалуйста, да, заинтриговали. Юля Акулова, привет из Санкт-Петербурга. Это ВКонтакте в нашей группе. Было это в 2011-м. Познакомилась с парнем на сайте знакомств. Недолго пообщались, обменялись страничками в ВК, потом куча дел, работы, общаться перестали. Приезжала ко мне подруга из Москвы. Отдохнули, она собралась уезжать. Говорит: слушай, проводи меня на вокзал. А мне лень. Все-таки уговорила, приехали на метро на Московский вокзал, поднимаемся по эскалатору, и мне приходит смс от него. Это ты сейчас была на площади Восстания? Я была в шоке, говорю: да. Он меня увидел в вагоне, узнал по фоткам из ВК. Ну и все закрутилось. Вот уже 14 лет счастливого брака, двое детей. Люблю мужа безумно. Это не случай, пишет Юля Акулова. Это судьба.
0: Так что, друзья, если вдруг, мало ли, вы куда-то не хотите идти, но волею судеб вас туда понесло, или кто-то уговорил вас, зачем-то это было нужно. Может, для того, чтобы в этот момент дома не остались, да,
1: А к вам водопроводчик пьяный приходил. И, слава богу, вы избавились от общения с этим неприятнейшим человеком.
0: Спасибо, коллега. Я вот думала, как бы закончить эту историю.
1: Ну, кое-как слепили.
3: Фантастично. Фантастично. Энергично. Утреннее шоу «Батарейки» на Радио Ваня.

если сгорим, давай гореть красиво. Знаешь, тебе спасибо за этот пожар между.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Мне светло.
2: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад.
1: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
2: Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
3: Мне светло.
4: Застройщик ООО «СЗ Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Реклама. Уютная атмосфера с компанией «Теплосфера». Газовые котлы российского, итальянского, корейского и китайского производства по очень выгодным ценам в наличии. Скидки жителям области. Кострома, улица Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Код города 4942. Автостекла по оптовым ценам в «Ветро». Каждому найдете дешевле. Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49. Вторая Волжская, 7.
6: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
7: Алло!
6: Все, что ты любишь, на «Радио Ваня».
8: Тайна!

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Выпускники Костромской области получили 100 баллов на ЕГЭ по физике. В России растет спрос на отдых в избах. Россияне назвали самые популярные сборники поэтов серебряным.

0: растет. Этим летом россияне бронировали избы на 27% чаще, чем в прошлом году, пишет газета «РУ». Чаще всего избы снимают в Московской, Ленинградской областях, Краснодарском крае, Дагестане, Татарстане и Карелии. Заметный рост спроса фиксируется в регионах, где сохранился большой фонд старых деревянных домов, например, в Саратовской области, Волгоградской, Самарской, Орловской, а также в Алтайском крае. Сегодня стоимость посуточной аренды составляет 12 тысяч рублей. Самые доступные варианты можно найти в Алтайском крае, Псковской области и Красноярском крае. Дороже всего арендовать избу в Пермском крае и Московской области. Сборник Бориса Пастернака «Лебединых. Тяжелый крест» оказался самым популярным среди творчества поэтов Серебряного века у россиян, пишет газета «РУ». На втором месте оказался сборник «Реквием» Анны Ахматовой, а антология стихов Сергея Есенина «В этом мире я только прохожий» замкнула тройку лидеров работ поэтов Серебряного века. В топ-5 также вошли книги «Избранная лирика» с иллюстрациями и Александр Блок «Поэзия невидимка». Среди пользователей от 25 до 35 лет две трети времени чтения и прослушивания работ авторов Серебряного века приходится на мужчин, а вот в более возрастной группе картина оказалась обратной. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
1: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Фантастично, энергично. Батарейки заряжаем на отлично. На «Радио Ваня».

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня 25 июня, отмечается День моряка. Кому как не нам присоединиться к этому празднику. Мы, пожалуйста, тут в одном из самых крупнейших портов Северо-Запада.
1: Более того, наша студия расположена на территории гавани.
0: Считай, причастны. Еще сегодня День дружбы и единения славян. От, опять не отвертеться, как говорится. Всероссийский день национальной гордости. День работников статистики. Богатый такой, жирный день. День цветного телевидения. И день сама. Ну и угадайте, о чем мы решили вам рассказать.
1: А это и красиво, и съедобно. Удивительные пресноводные хищники, самые известные своими гигантскими размерами и очень необычным поведением. Главные рекорды и особенности этого усатого гиганта. Итак, официально подтвержден вес самого крупного сома в мире достигал 306 килограммов при длине более 3 метров.

0: метров. Возраст был что-то в районе 80 лет. У сама около 100 тысяч вкусовых рецепторов, наших любимых вкусовых сосочков, расположенных, причем, по всему телу. То есть он может почувствовать вкус добычи, просто прикоснувшись к ней плавником.
1: Прикиньте, мне кажется, немножко самом хочу быть.
0: Вот я тебе говорю, я случайно касаюсь самом твоей руки и такой: о, соленая карамель.
1: Чувствую, раз соленая карамель, сегодня даже не жарко на улице.
0: В некоторых регионах, например, во Франции, европейские самы освоили уникальную тактику. Они выбрасываются на мелководье, чтобы оглушить и съесть пьющих воду голубей. Так называемые лягушковые самы способны выбираться из воды и передвигаться по суше в поисках нового водоема, используя грудные плавники. Мы недавно вспоминали вот эту рыбку глубоководную, не топырь, которая ходит на плавниках. Да, у нее такие красные огромные губы надутые.
1: Ну, это ты вспоминал, я ее даже не видела, и хорошо, что этого не было в моей жизни.
0: Возможно, Бог миловал,
1: иначе мне бы нужно было заменить глаза.
0: Теперь на кухню переходим. Как его готовить? Для нейтрализации привкуса тины, это все-таки глубоко водная рыба, да, придонная. Приготовленные куски сама заливаются молоком, кефиром, либо водой с добавлением лимонного сока. Оставляется все это на 2 часа в холодильнике, после чего промываете и обсушиваете. Лучше всего раскрывают вкус сама стейки или шашлык, поскольку в этих формах жир вытапливается, а мясо становится плотным и нежнейшим.
1: Ты знаешь, когда я думаю о том, что он сожрал голубя, мне не хочется жрать его.
2: Было. Пивоварова и Акопов. Всегда заряжены. Батарейки на радио Ваня.
3: Ой, мама, я любил ее дергать за косички.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Мне светло. Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад. Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
2: Не светло.
3: Застройщик ООО «СЗ Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет.
5: Погода. Спонсор программы – столовая поварёшка, город Кострома, улица Петра Щербины, 7/3, ИП Курепов. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в городе Икитос будет очень жарко. Днем температура воздуха составит плюс 30 градусов, но с каждым часом она будет только подниматься. Надеюсь, у местных жителей найдется чем себя освежить. Что же, но если говорить о погоде, то в Костроме будет тоже довольно тепло, хоть и обещают небольшой дождь. Днем температура воздуха составит плюс 17, а ночью до плюс 10 градусов. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 746 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 59%, согласно сервису Яндекс.Погода.
6: Столовая поварешка. Готовь к обеду ложку. Большие порции, низкие цены, разнообразное меню. Сытно и по-домашнему вкусно. Столовая поварешка. Приходи, и мы тебя накормим. Мы находимся по адресу улица Петра Щербины, 7/3. С понедельника по пятницу, с 8 до 16.
1: Радио Ваня. Отличная погода.
4: Радио. Канал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: Батарейки заряжаем на отлично. С 7 до 11 на «Радио Ваня».

0: зарядка.
1: На радио Ваня.
2: Ребятки дорогие, всем привет. Доброе утро, добрый день. Здесь батарейки, выхухоль и выпь. Немедленно выпь. Заходите прямо сейчас в группу Радио Ваня ВКонтакте. Сегодня в умной зарядке мы загадали птицу.
3: На картинке подсказки, которая расположена в нашей группе на стене, и под которой мы предлагаем вам писать ваши варианты ответов, невероятная ситуация. Молодой человек идет через дорогу в наушниках. Ужасающая ситуация. Ужасающая своей безответственностью.
2: И своей популярностью в последнее время.
3: Да, да. Молодые люди в наушниках шляются по улицам нашего прекрасного города. Ну и пожалуйста, но когда вы становитесь участником дорожного движения, переходите через дорогу, пускай даже по пешеходному переходу и на зеленый сигнал светофора, снимайте, пожалуйста, наушники. И еще, те люди, которые ездят на велосипедах и самокатах, когда вы переходите через дорогу, нужно спешиваться. Это правила дорожного движения элементарные. А они мало того, что иногда едут прямо на велосипеде, так еще и едут в наушниках. То есть тут как бы комбо получается.
2: Слушай, я неоднократно видел, когда курьеры едут на своих достаточно быстрых электромопедках, и причем летят по переходу, полностью изолированы, то есть огромные солнечные очки, там еще маска и наушники. Это вот это суперкомбо.
3: Да, друзья, поэтому будьте внимательны и осторожны, и все-таки это безопасность не только ваша, но и тех людей, которые находятся рядом с вами поблизости и могут пострадать от ваших же действий. И, кстати, когда человек переходит через дорогу в наушниках, в неположенном месте, и летит автомобиль, и если что-то случится, проблемы будут и у автомобилиста, который, в принципе, ничего не нарушал. Значит, снимаем наушники и передвигаемся в них только, я не знаю, в метро можно в наушниках стоять.
2: Да, и давайте вообще без розовых очков, да.
3: Итак, мы загадали птицу.
2: Автор одного из правильных ответов получит в подарок 2 билета на все дни фестиваля банной культуры «Парфест», который состоится с 3 по 5 июля в 30 километрах от Петербурга в парке Шишкин. Эти билеты, кстати, дают еще и право на бесплатное парение в фирменной бане «Радио Ваня».
1: Это не шутки.
4: Мы встретились в маршрутке под номером 1.
1: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: «Умная зарядка».
1: На радио Ваня.
2: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь батарейки, милости просим в группу радио Ваня ВКонтакте. И сегодня в «Умной зарядке» мы загадали птицу.
3: На картинке подсказки молодой человек в наушниках идет по пешеходному переходу. И казалось бы, что в этом такого? Да все в этом не такого. Нужно наушники снимать, когда вы переходите через дорогу, даже если это в положенном месте. Спешиваться с велосипеда, с самоката и даже моноколеса, не побоюсь этого слова, тоже надо как-то
2: спрыгивать. Элегантно.
3: Спрыгивать. Да. Итак, друзья, идет он, значит, в наушниках, не слышит ничего, что происходит вокруг него, а наслаждается музыкой, может быть, аудиокнигой какой-нибудь, ну или еще чем-то, может, вообще медитацией, мол, модный. Но вот хорошо, что пока еще живой.
2: Да, но такое ощущение, что человек вроде бы цивилизованный, считает, что он такой в чистом поле, да, где единственная помеха — это ковыль или Тимофеевка Луговая.
3: Поэтому некоторые и написали «курица», «настоящая курица» это.
2: Потому судя по объему мозга, да.
3: Да, есть еще вариант утка, голубь. Действительно, голуби иногда переходят через дорогу и даже иногда по пешеходному переходу. Ага. Есть еще вариант ворона, чайка и даже канарейка. Ну, тут вот даже желтого цвета не особо видно. Ну, разве что где-то вдалеке. Ну, и тем не менее, да, есть канарейка, гусь. Птица-секретарь, опять же. Видишь, человек даже во время ходьбы не может отвлечься от своих прямых обязанностей, помощи руководителю и, возможно, сейчас, в эти минуты. Он в наушниках выслушивает очередное задание и спешит его исполнить.
2: Вполне возможно, что ассоциация с птицей-секретарем вызвала вот эта вот слишком прямая осанка молодого человека.
3: Селезень еще, вот есть такой вариант ответа.
2: Настоящий селезень, да, я тоже так считаю.
3: Очень много правильных ответов, ребят, вы молодцы. Ну, конечно, человек, у которого на голове наушники, глух к внешним проявлениям мира и может стать причиной аварии и может даже сам оттуда не выйти.
2: Конечно, а птицу, которую мы загадали, вполне может стать причиной шикарного русского застолья, потому что его запекают в сухарях, ребят, по еще старой так, древней традиции. И это просто объедение. Называется птица глухарь, конечно же.
3: Мы поздравляем Каролину Клепову и вручаем Каролине 2 билета на все дни фестиваля банной культуры Парфест. Лучшие мастера парения, разнообразные бани, мастер-классы и практики для здоровья, детский лагерь и отдых у озера, концерт и развлечения для всей семьи.
2: Парфест с 3 по 5 июля в 30 километрах от Петербурга в парке Шишкин. Подробности на сайте parfest.ru 0+.
1: Пивоварова и Акопов уже заряжены. Батарейки на радио Ваня.

0: Особые приметы на радио Ваня.
1: Здравствуйте, русские народные люди и все люди на планете Земля. У нас сегодня 25 июня, по народному календарю день Петра Солнцеворота, и я прямо-таки возмущена. Дело в том, что на Руси Петра прозвали Солнцеворотом, потому что с 25 июня дни начинают постепенно укорачиваться, ночи становятся длиннее, а в народе так и говорили: «Солнцеворот вершит поворот», подмечая, что солнце поворачивается на зиму, а лето вступает в свою самую жаркую фазу. Я вот сейчас на своем стуле на колесиках доеду до окна, открою его, и вот этот вот жар в плюс 14,5 чувствую, ударит мне прямо в лицо.
2: Да, я думаю, что этот жар преобразуется в шикарную мысль, а не достать ли мне пуховичок.
1: А еще этот день называли запоздалым капустником. Огородники высаживали последнюю рассаду, да досевали оставшиеся семена. Мне кажется, только сейчас в Санкт-Петербурге можно начать сажать картошку. Потому что, ну а что? Я считаю, что до октября вполне себе она даст свои плоды. А еще одно народное название этого дня – рыболов. 25 июня принято было ходить на рыбалку, доготовить рыбные блюда, среди которых главным украшением стола была ароматная уха.
2: Замечательно.
1: А что касается твоей любимой поговорки…
2: Июнь на рыбу плюнь.
1: Тут дело в том, что можно плюнуть, а потом съесть. Это во-первых. А во-вторых, возможно, там закралась некая…
2: Двусмысленность.
1: Да, плюнуть надо на червя. Люди, которые ходят на рыбалку,
2: чтобы
1: знают…
2: Чтобы карась шел пожирнее,
1: да,
2: ребят.
1: Да, да, да.
2: Плевать. А я, знаешь, даже иногда, вот когда вот у меня спиннинг, да, в руках оказывается, я иногда вот так вот с обеих сторон блесну облизываю и воблер тоже сую в рот.
1: А надо поцеловать червя. Ну, например.
2: Поцеловать червя? В смысле? Это уже мы выходим на просторы русских народных сказок, где принц целует жабу, и она превращается в Монику Белуччи.
1: Вот. А в нашей интерпретации ты целуешь червя, он превращается в форель.
0: Утреннее шоу «Батарейки». 100% заряда.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня. Радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите? Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Все, что ты любишь, на радио Ваня. Там

0: Громче крики, громче звуки. Поднимите ваши руки.
1: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
2: В Костроме стала известна программа сырного фестиваля. В России могут вести ЕГЭ по-арабскому. В российском регионе родились уникальные лошади-двойняшки. Всем привет, на Радио Ваня. В студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме стала известна программа сырного фестиваля, пишут СМИ-44. Гостей и жители региона ждут ярмарка продажи сыров местного и российского производства, бесплатные дегустации, мастер-классы, а также знаменитые сырные покатушки. Вместе с этим организаторы готовят большую концертную программу с участием лучших творческих коллективов области. Также на празднике выступит заслуженный гармонист России Святослав Шершуков. Департамент культуры сообщает, что на фестивале сыра планируют поставить очередной сырный рекорд и сделать самую большую сырную карту Костромской области в мире. На фестивале также сварят сырную уху и дружно сделают сыр скоморец своими руками. Фестиваль будет проходить 4 и 5 июля. Возрастное ограничение 0+. В ЕГЭ могут добавить арабский.

0: светло-коричневым. При этом шерсть их матери и вовсе белого цвета. По словам специалистов, они довольно далеко убегают от матери, исследуют территорию, самостоятельно гуляют и сами приходят в конюшню. Куличик очень любит знакомиться с другими же ребятами. В отличие от Пасхи, он самостоятельный, но Пасха более осознанная. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, Радио Ваня.
1: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Батарейки заряжают на великие дела. С 7 до 11 на Радио Ваня.

0: Гороскоп для Вани и для Ани.
1: Овны, женщины, важно как можно раньше определиться с целями. Только таким образом вы успеете сделать все, что запланировали.
2: Овны, мужчины, постарайтесь ни с кем не спорить и спокойно продолжайте вести себя так, как считаете нужным.
1: Тельцы, женщины, усердие и энтузиазм помогут добиться нужных результатов в новых делах.
2: Тельцы, мужчины, вам необходима передышка, причем и эмоциональная, и физическая.
1: Близнецы, женщины, не стоит спешить там, где речь идет о деньгах. Продумайте все максимально скрупулезно.
2: Близнецы, мужчины, с близкими вы ладите легко, и даже с важными делами все пройдет гладко.
1: Раки, женщины, советы, к сожалению, окажутся бесполезны. А вот к подсказкам интуиции прислушаться можно.
2: Раки, мужчины, если вы хотите кардинально изменить свою жизнь, не теряйте времени даром. День для этого подходит как нельзя лучше.
1: Львы, женщины, старайтесь избегать конфликтов и самим не провоцировать спор.

0: и ссор.
1: Львы мужчины, не добившись своего сегодня, вы рискуете много потерять в будущем.
0: Девы женщины, слишком бурная реакция на происходящее еще больше запутает ситуацию.
1: Девы мужчины, сегодня хорошо пройдут дела, связанные с поездками, переездом, сменой обстановки и даже собственной внешности.
0: Весы женщины, во второй половине дня будет шанс найти тех, кто возьмет на себя часть ваших забот.
1: Весы мужчины, благодаря высокому жизненному тонусу и правильному настрою, день превратится в небольшой праздник.
0: Скорпионы женщины, отличное время для встреч с деловыми партнерами и обсуждения условий сотрудничества.
1: Скорпионы мужчины, не стоит брать на себя ответственность за поступки других людей. Благодарности все равно не дождетесь.
0: Стрельцы женщины, вы адекватно оцениваете события и можете найти выход из сложного положения.
1: Стрельцы мужчины, ваше обаяние сегодня в апогее, причем оно безотказно действует на всех.
0: Козероги женщины, многие из вас получат интересные деловые предложения, от которых нет смысла отказываться.
1: Козероги мужчины, даже в самой сотруднительной ситуации вы все равно добьетесь своего.
0: Водолеи женщины, важно оставить достаточно времени для перезагрузки и отдыха.
1: Водолеи мужчины, появится случай решить несколько давних проблем и порадовать любимого человека.
0: Рыбы женщины, не принимайте близко к сердцу то, что не заслуживает вашего внимания.
1: Рыбы мужчины, одинокие представители знака, на минуту захотят вернуться в прошлое, а потом вновь окунуться в освежающую реальность.
0: Здесь весы, Алексей Акопов.
1: И Овен, Варвара Пивоварова.
0: Доброе утро.
2: Радио Ваня. Фантастично. Фантастично. Энергично. Утреннее шоу «Батарейки» на Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Мне светло. Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад. Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
2: Не светло.
3: Застройщик ООО «СЗ Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: У меня небольшое кафе. Не хочу покупать лишнее железо и ставить компьютер.
5: Тогда посмотри Рестик. Он теперь удобно работает с телефона.
4: А что можно делать?
5: Управлять меню, складом, доставкой, QR-меню, заказами, сотрудниками и настройками.
4: А официанты и администратор?
5: Тоже могут работать с телефонов, даже личных, если вы дадите доступ.
4: То есть можно начать проще?
5: Да, телефон Рестика и 15 минут на запуск. Остальное подключите, когда понадобится.
4: Нормально.
5: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Рестик.ком.
6: Батарейки. Заряженное шоу на «Радио Ваня».

0: Сейчас «Звездотека».
1: Земле. Уже в субботу, 27 июня, приблизится крупный астероид. От нашей планеты он будет находиться на безопасном расстоянии, но его можно будет наблюдать с помощью небольшого телескопа или мощного бинокля. Об этом рассказал астрофизик Эндрю Зинин, сообщает МК.ру. Космический объект будет двигаться со скоростью почти 9 километров в секунду. Астероид был открыт в 1997 году, ну, соответственно, уже почти 30 лет за ним наблюдают. Согласно расчетам, основанным на количестве отражаемого им солнечного света, его диаметр составляет от 750 до 1650 метров. На этапе его приближения к Земле объект будет виден в некоторых районах северного полушария во время пролета практически по всему миру, а после прохождения точки максимального сближения наблюдать его смогут преимущественно жители южного полушария. Максимальное сближение произойдет в субботу в 14:14 по московскому времени.
2: А в Санкт-Петербурге вечером того же дня, то есть 27 июня, состоится праздник выпускников «Алые паруса». Событие уникальное, невероятно масштабное. В этом году выступят певица «Елка» Татьяна Картукова. Ну, все мы знаем, песня «Матушка Земля». Люся Чеботина, кстати, одна из ведущих праздника, Юлиана Караулова. Здорово, великолепно, как поет группа «Мумий-тролль». А потому активизировались мошенники всех мастей. Они продают билеты на это мероприятие. И предупреждает об этом вице-губернатор города Борис Петровский. Он подчеркивает, что каждый пригласительный на праздник именной. Он содержит QR-код с личными данными и не может быть передан другому человеку. Ведь для подтверждения на входе нужно предъявить паспорт. Петровский добавил, что для организаторов праздника главная задача – это обеспечить безопасность детей. И в связи с этим на территорию допускаются только выпускники и их сопровождающие. Напомню еще раз, главный праздник выпускников страны «Алые паруса» пройдет в Санкт-Петербурге 27 июня в программе «Концерты на Дворцовой площади», проход «Брига Россия по Неве» и праздничный салют.
0: Звездотека. От Мурманска до Хабаровска. Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: Ребятки, всем привет. Доброе утро, добрый день. Сегодня четверг, и батарейки вместе с вами вспоминают о тех историях, когда счастливый случай перевернул вашу жизнь. Ольга Маслова отметилась в группе «Радио Ваня ВКонтакте». Как-то в интернете случайно наткнулась на приглашение на эфир от онлайн-школы плетения. Есть и такие, оказывается. Угу. Случайно появилось свободное время прийти на эфир, и я выиграла на этом эфире бесплатный курс по обучению. В итоге это круто перевернуло мою жизнь. Теперь я мастер по плетению, плету на заказ, то есть профессионально, получая за это деньги, расту в своем творчестве и уже подумываю уйти из найма и окончательно заняться сольным творчеством. А Санкт-Петербург очень вдохновляет.
1: А Елена, хочу рассказать про подругу. Она с мужем на кладбище познакомилась. Пошла на деревенское, ну, памятник заказывать, а там в офисе слет мужчин. Сидят за столом, дела решают. Ну, она спросила про цену, сказала, что как-то не демократично, нельзя ли скидочку и спросить у вас. Встал один из мужчин, ростом 2 метра, взял ее под руку нежно и предложил обсудить такие цену на памятник.
0: Не под руку, а на руку. Великан.
1: Вот уже 5 лет обсуждают.
0: Какой длинный и счастливый разговор. Татьяна Гришанова ВКонтакте. Город Муром, привет. 6 лет назад я не очень хотела ехать на новую работу, именно на пилораму. Ну, понятно, девушка не очень хочет на пилораму. Но поехала все-таки, познакомилась с парнем. Оказалось, он тоже, в общем-то, не хотел ехать. Но так сложилась судьба, что через неделю мы стали вместе жить. И прошло уже вот 6 лет, как мы вместе растим троих моих и одного общего сына. Я так рада, что это вот так вот все перевернуло в моей жизни.
1: Да, самое главное, чтобы вы пилили только деревья, а не друг друга. Ну и еще одно лирическое отступление сообщения. «Встречу с бывшим мужем», пишет нам Лина. Могу охарактеризовать как точку рождения большой осознанности в моей жизни. Он был учителем, открыл глаза на жизнь, заставил полюбить себя и дал толчок для интереса к внутреннему личному. Когда были вместе, думала, лучшего недостойно. Расстались, страдала, но этот толчок задал ориентиры. Познакомил с новой жизнью в любви с собой. Мне прям медитировать захотелось после сообщения. Сейчас я счастлива, пишет Лина. Изменились ценности, появилась внутренняя стойкость. Спасибо бывшему мужу. Удивительная история расставания, когда люди вот туда остаются все-таки благодарными друг другу за преподанные уроки.
0: А это называется хорошее воспитание и умение себя вести даже с человеком, который...
1: С которым что-то где-то не сложилось и не получилось. Если он был в вашей жизни, значит, он исполнил какую-то роль, заданную ему. Ну, а дальше вас ждет только светлое. Нет, не нефильтрованное, Алеша.
2: Мне без тебя теперь никак вообще.
3: Ты мое главное сокровище.
2: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Мы сегодня говорим о случайностях, которые перевернули нашу жизнь. Сообщение из телеграм-канала «Радио Ваня ФМ» от Романа из города Тавда. В 98-м году, рассказывает Роман, поступал в техникум. На экзамене по математике часть билета меня затруднила. Ответа нет, а время идет. Заходит следующий поступающий и, проходя мимо, представляете, роняет шпаргалку. Ну, естественно, он ее поднимать не решается, а у меня-то она под ногой. Я и поднял. Использовал, естественно, по назначению. Экзамен сдал, в техникум поступил. И там познакомился с будущей женой. В счастливом браке двое замечательных детей, пишет Роман. Представляешь?
1: Анна в Максе. У нас очень интересный случай, который изменил мою жизнь, не только мою. Сидели у сестры в гостях, слушали радио. Там передавали приветы и заказывали песни. Я услышала, как сослуживцы подшутили над одним из них, отправили номер телефона его и сказали, что он хочет познакомиться. Он, разумеется, об этом не знал. Я была свободна от отношений, записала, набрала, но парень, поскольку, ну, не знал про этот прикол, сказал, что чуть позже перезвонит. Я вроде как-то и забыла, но, тем не менее, в тот же вечер он перезванивает. Я отдаю трубку сестре, она с ним познакомилась, они встретились, влюбились, создали семью, и чуть позже уже они познакомили меня с моим теперь уже тоже мужем. У обоих семьи, дети, вот так
0: бывает. Мне кажется, у нас сегодня называется тема «Невероятные знакомства, а не случайные случайности». Вот Наташа Городейкина тоже пишет. 13 лет назад на одном сайте искала себе автомобиль. Помогал мне в этом коллега по работе. И он увидел, что там есть раздел «Знакомства». Нас, конечно, это очень удивило. Но он говорит: «Наташка, а давай мы тебе кого-нибудь найдем». Я говорю: «Слышь, мы машину ищем». А сама думаю: «А дай-ка посмотрю». Ну что, написала одному человечку, вот уже 12 лет, как он мой муж, у нас двое детей, получилось, искала машину, а нашла мужчину.
1: Ну что, и теперь к нашей сегодняшней победительнице. Ее зовут Евгения Гордеева. Ехала на машине из Питера в Петрозаводск на свадьбу к подруге. Не доехала, машина сломалась, а я ничего в этом не понимаю. Стою, такая думаю, ну зачем я поехала и вот именно на машине, когда есть поезд, в конце концов. Зачем вообще, в принципе, поехала в такую даль? Ругаю себя и машину. И тут останавливается авто такой же марки и абсолютно такого же цвета, как у меня. Молодой человек любезно помог с решением проблемы. И теперь я знаю, зачем я тогда поехала, потому что так я нашла свою судьбу.
0: Вот второй раз ты читаешь это сообщение, второй раз у меня мурашки, смотри, какие большие, крупные, наваристые. Дорогая Евгения, мы вас от всей души поздравляем и вручаем два билета на шоу «Под дождем» от Санкт-Петербургского театра «Шторм». Энергия и драйв, юмор и позитив, романтика и любовь, мужские размышления, выраженные словами и пластикой тела. Финальные номера будут исполнены под потоками воды. Шоу «Под дождем» 27 июня в ДК имени Ленсовета. 12+.
2: Разноименные заряды. Пивоварова и Акопов. Батарейки на радио «Ваня».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня. Радио Ваня.
1: Выручка просела. Гостей меньше, чек ниже. Что вообще произошло?
2: В Ристик можно спросить AI-ассистента.
1: Прям так и написать?
2: Да, сравни выручку гостей и средний чек за неделю. Он поможет увидеть, где просадка.
1: А дальше?
2: Можно попросить идеи. Какие позиции усилить, какую комбо собрать, какую акцию запустить.
1: Это уже похоже на нормального помощника.
2: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Ristik.com.
3: Все, что ты любишь на «Радио Ваня».
4: Дружка моя, я по тебе скучаю.
3: Что любишь? И яркие новинки. «Моя Мишель» на «Малиновой Луне».

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет.
1: Радио Ваня. Новости. В Костроме начался ремонт улицы Чайковского. В Госдуме объяснили, что делать при недопуске ребенка в 10 класс. Эксперты выявили самого громкого человека в мире. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме начался ремонт улицы Чайковского, пишет Кострома Тудей. Дорожникам предстоит отремонтировать участок протяженностью более 450 метров. После ремонта старого покрытия будут проведены работы по подготовке основания дороги и уложены два слоя асфальта. Восстановление уже началось. На время проведения работ на участке от улицы Советской до улицы 1 мая движение транспорта будет затруднено. Объезд участка станет возможен по улицам Нижняя Дебря, Горная, Островского и Молочной горе. Ремонтные работы планируется завершить в начале июля, сообщили в пресс-службе городской администрации. Если школа отказывается принять ребенка в 10 класс, то россиянам следует пожаловаться в Рособорнадзор и прокуратуру. Исключением составляют только регионы, где проводится эксперимент с целевым набором в колледже, сообщил депутат Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин. Его слова приводит газета.ру. Он уточнил, что речь идет о 12 субъектах РФ, где учащимся дают возможность сдать 2 ОГЭ вместо 4 для продолжения учебы в колледже. Во всех остальных случаях давление с требованием отказаться от перехода в 10 класс – это нарушение закона, объяснил депутат. Более того, такие действия со стороны администрации учебного заведения противоречат позиции Минпросвещения. Эксперты Книги рекордов Гиннесса признали австралийца по имени Джозеф самым громким человеком в мире, пишет газета.ру. 58-летний житель установил мировой рекорд, прокричав слово «сейчас» с громкостью 122 децибела. Такое значение примерно соответствует уровню шума работающей цепной пилы, сирены скорой помощи на близком расстоянии, или взлетающего реактивного самолета. Австралиец рассказал, что не проходил специальной подготовки перед...

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, мне светло.
3: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад.
2: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
3: Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
4: Мне светло.
5: Застройщик ООО «СЗ Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Ярко, легко. Радио Ваня. Ближе и радио.

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет.
1: Радио Ваня. Новости. Спонсор программы – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль», «ИП», «Новиков». Стало известно, как будет называться новый бассейн в Костроме. В России снизит число платных мест на юридических специальностях. Россияне назвали самых красивых героинь русской литературы. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. Костромичи выбрали название для нового бассейна на улице Индустриальной, пишет «Кострома Тудей». По итогам голосования победил чемпион. На втором месте акватория 44, на третьем – ладья. Бассейн длиной 25 метров, включает 6 дорожек. В здании оборудовали раздевалки, душевые, тренерские, медицинские кабинеты, хозяйственные комнаты. Площадь объекта 1500 квадратных метров. Ежегодно здесь смогут заниматься более 160 тысяч человек. Бассейн передадут на баланс школе Олимпийского резерва по плаванию. Спортшкола откроет дополнительные секции и выделит часы для свободного плавания. Чемпион планирует торжественно открыть 9 августа в день физкультурника. В российских вузах планируется сократить количество внебюджетных мест на юридических специальностях, пишет газета.ру. По словам экспертов, соответствующее решение уже закреплено законодательно и подлежит исполнению. Необходимость таких мер связана с работой ряда учебных заведений, выпускники которых получают дипломы юристов, однако уровень их подготовки не соответствует требованиям, предъявляемым к специалистам. Эксперты также отмечают необходимость оценить реальное количество полноценных юридических вузов и факультетов в стране. В настоящее время их насчитывается более 400. Для сравнения, в Советском Союзе таких учебных заведений было 55, несмотря на то, что население страны было примерно вдвое больше. Книжная сеть провела исследование, чтобы выяснить, кого из героинь русской литературы читатели считают самой красивой, пишет газета.ру. В пятерку лидеров вошли Маргарита из «Мастера и Маргариты», Наташа Ростова, Татьяна Ларина из «Евгения Онегина», Анна Каренина и Аля Добрынина из современного романа «Почти счастливые женщины». Главным качеством, определяющим красоту героини, опрошенные назвали ум, на втором месте обаяние, а на третьем – искренность. По мнению респондентов, за красотой Маргариты стоит масштаб ее личности – внутренняя свобода, смелость, жертвенность и милосердие. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
2: Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7 990 рублей.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио
1: Ваня. Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня. В 22:00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
2: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
3: Окна, двери, потолки, рострой!
4: Теперь мы работаем в Костроме. Бесплатная доставка, замер и монтаж. Немецкие профили, гарантия 10 лет. Настало время установить качественные окна. Росстрой. Звоните 770908.
3: Росстрой!
4: 770908.
5: Главное молодежное событие этого лета. Отмечай День молодежи вместе с Радио Ваня. 27 июня на Сусанинской площади. Образовательные площадки, мастер-классы и спортивные соревнования. Приходи и участвуй в розыгрыше классных призов от Радио Ваня. А самый везучий участник уедет с праздника на новом велосипеде. Звездный гость фестиваля – поп-группа Five Star Family.
6: Я буду для тебя всегда твоей малышкой.
5: Подробности в группе ВК Радио Ваня. 0+.
7: Коль готовить не хотите? В Поварёшку приходите. Вкусно, быстро, досыта. Вас накормят повара. Столовая Поварёшка. Всегда вкусно. Как дома. Улица Петра Щербины, 7/3.
8: Телефон рекламной службы Радио Ваня в Костроме. 30 34 56.

0: Реклама. Уютная атмосфера с компанией «Теплосфера». Газовые котлы российского, итальянского, корейского и китайского производства по очень выгодным ценам в наличии. Скидки жителям области. Кострома, улица Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Код города 4942.
1: Культура обслуживания. Техцентр по ремонту и обслуживанию автомобилей. Компьютерная диагностика. Диагностика подвески на вибростенде. Ремонт любой сложности. Качество и надежность по доступной цене. Кострома, 2 Волжская, 7. Культура обслуживания. С заботой о вашем автомобиле.
0: Автостекла по оптовым ценам в Ветро. Каждому найдете дешевле, сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49. 2 Волжская, 7.
2: Хотите окна без монтажа? По заводской цене. Окна Доберман. Изготовят точно по вашим размерам. Выгодно и качественно. Звоните 370707.
3: Телефон рекламной службы Радио Ваня в Костроме. 30-34-56.
4: Алло!
3: Радио Ваня.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет.
1: Радио Ваня. Новости. Выпускники Костромской области получили 100 баллов на ЕГЭ по физике. В России растет спрос на отдых в избах. Россияне назвали самые популярные сборники поэтов Серебряного века. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. Выпускники Костромской области показали рекордные результаты на ЕГЭ по физике, пишут СМИ 44. Высший балл получили трое выпускников 17-го и 34-го лицеев Костромы, а также Островской и Андроповской школ. Достигнутый показатель стал абсолютным рекордом для Костромской области. Напомним, в прошлом году высший балл не получил никто, но в 24-м 100-бальный результат был только у одного выпускника. Ранее по итогам первой волны испытаний 100 баллов получили 17 выпускников. Из них 10 человек сдали на высший балл химию, трое русский язык и столько же литературу. По истории в этом году один 100-бальник. Ну а три выпускника получили 100 баллов сразу по двум предметам. Интерес к отдыху в традиционных деревянных домах стабильно растет. Этим летом россияне бронировали избы на 27% чаще, чем в прошлом году, пишет газета.ру. Чаще всего избы снимают в Московской, Ленинградской областях, Краснодарском крае, Дагестане, Татарстане и Карелии. Заметный рост спроса фиксируется в регионах, где сохранился большой фонд старых деревянных домов, например, в Саратовской области, Волгоградской, Самарской, Орловской, а также в Алтайском крае. Сегодня стоимость посуточной аренды составляет 12 тысяч рублей. Самые доступные варианты можно найти в Алтайском крае, Псковской области и Красноярском крае. Дороже всего арендовать избу в Пермском крае и Московской области. Сборник Бориса Пастернака «Лебединых. Тяжелый крест» оказался самым популярным среди творчества поэтов Серебряного века у россиян, пишет газета.ру. На втором месте оказался сборник «Реквием» Анны Ахматовой, а антология стихов Сергея Есенина «В этом мире я только прохожий» замкнула тройку лидеров работ поэтов Серебряного века. В топ-5 также вошли книги «Избранная лирика» с иллюстрациями и Александр Блок «Поэзия невидимка». Среди пользователей от 25 до 35 лет 2/3 времени чтения и прослушивания работ авторов Серебряного века приходится на мужчин, а вот в более возрастной группе картина оказалась обратной. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите? Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 1798-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Реклама. Главное молодежное событие этого лета. Отмечай День молодежи вместе с Радио Ваня. 27 июня на Сусанинской площади. Образовательные площадки, мастер-классы и спортивные соревнования. Приходи и участвуй в розыгрыше классных призов от Радио Ваня. А самый везучий участник уедет с праздника на новом велосипеде. Звездный гость фестиваля – поп-группа Five Star Family.
3: Я буду для тебя всегда.
2: Подробности в группе ВК «Радио Ваня» 0+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!

0: Хотела жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами.
1: А он просто диджей на радио.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радио Ваня.
1: Небо словно ювелирка, звезды как кристаллы. И для тебя сегодня их достану. Они падают, но знаю, что я соберу их всех. Я сделаю

Она будто во сне. Девочка с нашего двора, она не такая, как все. Все не такие, как она, она будто во сне. Девочка с нашего двора.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Мне светло.
2: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад. Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
3: Мне светло.
4: Застройщик ООО «Земельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Реклама. Уютная атмосфера с компанией «Теплосфера». Газовые котлы российского, итальянского, корейского и китайского производства по очень выгодным ценам в наличии. Скидки жителям области. Кострома, улица Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Код города 4942. Автостекла по оптовым ценам «Ветра». Каждому найдете дешевле. Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49. Вторая Волжская, 7.
6: Ясно, папе! Ясно, маме!
7: Окна, балконы, натяжные потолки и металлические двери от компании «Доберман». 370707.
8: Коль готовить не хотите? В «Поварешку» приходите. Вкусно, быстро, досыта. Вас накормят повара. Столовая «Поварешка» всегда вкусно, как дома. Улица Петра Щербины, 7/3.
9: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
10: Лето! Чувство через край. Радио Ваня!

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет.
1: Радио Ваня. Новости. В Костроме стала известна программа сырного фестиваля. В России могут вести ЕГЭ по-арабскому. В российском регионе родились уникальные лошади-двойняшки. Всем привет, на радио Ваня. В студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме стала известна программа сырного фестиваля, пишут СМИ-44. Гостей и жители региона ждут ярмарка продажи сыров местного и российского производства, бесплатные дегустации, мастер-классы, а также знаменитые сырные покатушки. Вместе с этим организаторы готовят большую концертную программу с участием лучших творческих коллективов области. Также на празднике выступит заслуженный гармонист России Святослав Шершуков. Культуры сообщает, что на фестивале сыра планирует поставить очередной сырный рекорд и сделать самую большую сырную карту Костромской области в мире. На фестивале также сварят сырную уху и дружно сделают сыр скоморец своими руками. Фестиваль будет проходить 4 и 5 июля. Возрастное ограничение 0+. В ЕГЭ могут добавить арабский язык, но не ранее 33-го года, после разработки учебно-методических материалов для преподавания и проведения апробации экзаменации, пишет газета.ру. Ведомстве уточнили, что сроком разработки учебно-методического обеспечения для изучения и преподавания арабского языка как иностранного для среднего общего образования определен 2030 год. Напомню, ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что в российских школах в новом учебном году начнет действовать программа изучения арабского языка. Он рассказал, что ведомство подготовило и перевело на арабский язык русские народные сказки, книгу о России и книги российских писателей. В российском регионе родились уникальные лошади-двойняшки, пишет Лента.ру. Башкирских же ребят назвали Пасха и Куличик. На размещенных видео видно, что детеныши появились на свет в разных окрасах, черном и светло-коричневом. При этом шерсть их матери и вовсе белого цвета. По словам специалистов, они довольно далеко убегают от матери, исследуют территорию, самостоятельно гуляют и сами приходят в конюшню. Куличик очень любит знакомиться с другими же ребятами. В отличие от Пасхи, он самостоятельный, но Пасха более осознанная. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, Радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: У меня небольшое кафе, не хочу покупать лишнее железо и ставить компьютер.
2: Тогда посмотри Рестик, он теперь удобно работает с телефона.
1: А что можно делать?
2: Управлять меню, складом, доставкой, QR-меню, заказами, сотрудниками и настройками.
1: А официант и администратор?
2: Тоже могут работать с телефонов, даже личных, если вы дадите доступ.
1: То есть можно начать проще?
2: Да, телефон Рестика и 15 минут на запуск. Остальное подключите, когда понадобится.
1: Нормально.
2: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Rестик.com.
3: Ваня, Ваня, Ваня, Ваня, Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Выручка просела. Гостей меньше. Чек ниже. Что вообще произошло?
2: В Ристик можно спросить AI-ассистента.
1: Прям так и написать?
2: Да. Сравни выручку гостей и средний чек за неделю. Он поможет увидеть, где просадка.
1: А дальше?
2: Можно попросить идеи. Какие позиции усилить, какую комбо собрать, какую акцию запустить.
1: Это уже похоже на нормального помощника.
2: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Ristik.com.
3: Реклама. Главное молодежное событие этого лета. Отмечай День молодежи вместе с Радио Ваня. 27 июня на Сусанинской площади. Образовательные площадки, мастер-классы и спортивные соревнования. Приходи и участвуй в розыгрыше классных призов от Радио Ваня. А самый везучий участник уедет с праздника на новом велосипеде. Звездный гость фестиваля – поп-группа Five Star Family.
4: Я буду для тебя всегда.
3: Подробности в группе ВК «Радио Ваня» 0+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Спонсор программы – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль», «ИП», «Новиков». В Костроме начался ремонт улицы Чайковского. В Госдуме объяснили, что делать при недопуске ребенка в 10 класс. Эксперты выявили самого громкого человека в мире. Всем привет, на радио Ваня. В студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме начался ремонт улицы Чайковского, пишет Кострома Тудей. Дорожникам предстоит отремонтировать участок протяженностью более 450 метров. После ремонта старого покрытия будут проведены работы по подготовке основания дороги и уложены два слоя асфальта. Восстановление уже началось. На время проведения работ на участке от улицы Советской до улицы 1 мая движение транспорта будет затруднено. Объезд участка станет возможен по улицам Нижняя Дебря, Горная, Островского и Молочной горе. Ремонтные работы планируется завершить в начале июля, сообщили в пресс-службе городской администрации. Если школа отказывается принять ребенка в 10 класс, то россиянам следует пожаловаться в Рособорнадзор и прокуратуру. Исключением составляют только регионы, где проводится эксперимент с целевым набором в колледже, сообщил депутат Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин. Его слова приводит Газета.ру. Он уточнил, что речь идет о 12 субъектах РФ, где учащимся дают возможность сдать 2 ОГЭ вместо 4 для продолжения учебы в колледже. Во всех остальных случаях давление с требованием отказаться от перехода в 10 класс – это нарушение закона, объяснил депутат. Более того, такие действия со стороны администрации учебного заведения противоречат позиции Минпросвещения. Эксперты Книги рекордов Гиннесса признали австралийца по имени Джозеф самым громким человеком в мире, пишет Газета.ру. 58-летний житель установил мировой рекорд, прокричав слово «сейчас» с громкостью 122 децибела. Такое значение примерно соответствует уровню шума работающей цепной пилы, сирены скорой помощи на близком расстоянии или взлетающего реактивного самолета. Австралиец рассказал, что не проходил специальной подготовки перед попыткой установить рекорд. Для записи ему потребовалось 7 попыток, после чего голос оставался хриплым еще несколько дней. Это уже второй мировой рекорд австралийца. В 2019 году он установил рекорд по скоростной стрельбе из лука, выпустив 10 стрел за 60 секунд. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
0: Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
2: Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет.
0: Твое лучшее лето на радио «Ваня».

0: Фильм. Здравствуйте, мои дорогие, хорошие. Новый день наступил. Сегодня четверг, 25 июня. Меня зовут Андрей Шмурай. Если хотите получить отличный подарок, участвуйте в нашей киношной игре «Угадай фильм». Правило несложное. Я включу отрывок из известного кинофильма. Как только вы вспомните его название, наберите наш телефонный номер 325-696, код города 812. Следуя старой доброй традиции, как всегда по четвергам, мы угадываем мультфильм классический советский сегодня. Давайте послушаем.
1: Угадай фильм.
2: Спокойно, бабушка. Сюда идет волк и хочет вас слопать.
3: Что за выражение?
2: Какой волк? Что ты городишь? Как ты попал сюда?
0: Если вы вспомнили название этого мультика, звоните 325-696, код города 812. Победителю сегодня в подарок фирменный шопер от радио «Ваня». Как всегда, пожелаю удачи, жду ваших звоночков.
1: Угадай фильм на радио «Ваня». Ваня. Радио «Ваня».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите? Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Реклама.
3: Цветы – это не просто подарок. Это проявление любви и нежности. В «Розы 44» – огромный выбор цветов по самым приятным ценам. Доставка круглосуточно. Телефон 30-30-00. Окунитесь в мир красоты и аромата. Вместе с «Розы 44». Синая, 18. Мы работаем без перерыва и выходных.
4: Индивидуальный предприниматель Червяков Богдан Евгеньевич. ОГРН П 325-370-00-10-153.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.

0: фильм.
1: Итак, друзья мои, предлагаю подвести итоги нашей игры «Угадай фильм». Сегодня четверг. Угадываем замечательный мультик. Дозвонилась к нам Анастасия. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Анастасия, как настроение ваше?
2: Отлично. Летнее настроение.
1: Завершается трудовая неделя. Поздравляю вас с наступающими выходными.
2: Большое спасибо. И вас также.
1: Настя, прежде чем вы назовете этот мультик, давайте еще раз отрывок послушаем.
3: Спокойно, бабушка. Сюда идет волк и хочет вас слопать.
4: Что за выражение?
3: Какой волк? Что ты городишь? Как ты попал сюда?
1: Итак, расскажите нам, поведайте, как же называется этот мультфильм?
2: Это такой старенький мультфильм «Петя и Красная Шапочка» про пионера.
0: Угадал!
1: Про пионера Петю Иванова. Господин Петя Иванов, так она его называла. Вообще, конечно, это взрыв мозга настоящий. Мультик 58-го года. Вот тогда уже вот это перемещение во времени и пространстве произошло, да, Анастасия?
2: Да, да, да. Но я, к сожалению, это время не застала, поэтому я только слышала как от рассказа своих родителей про пионеров. Вот, и мультфильм тоже смотрела, и родители меня комментировали, в общем-то. Сейчас даже плохо помню. Помню вот картинки, вот этот вот мальчик маленький, только помню визуально.
1: Ну, я вам напомню, Петя просто решил пробраться в киношку, через дырку в заборе залез, там в темноте споткнулся, упал и оказался на экране прямо в мультике.
2: Ага, да-да-да.
1: Кстати, Вовка в 39-м царстве... гораздо позже вышел, чем «Петя и Красная Шапочка». С той разницей, что там-то Вовка попал в книжку, а тут Петя попал в сказку, то есть в кино практически, в мультик. Ну, здорово, Анастасия, что вы помните, знаете этот мультфильм. Вам в подарок фирменный шопер от «Радио Ваня». Хотите кого-нибудь поприветствовать?
2: Да, обязательно. Я передаю привет своей семье, моим двум доченькам Рае и Зое и мужу Виталию.
1: Ой, спасибо огромное, я с удовольствием присоединяюсь. Хорошего дня, Анастасия.
2: Благодарю. Спасибо. До свидания.
1: До свидания.
0: Угадай фильм на «Радио Ваня». Все, что ты любишь на «Радио Ваня».

0: Жди. Ваня, Ваня, Ваня, Ваня. Радио Ваня.
1: Кукла Даша, не плачь. Кукла Даша, не плачь.

0: плачь, не плачь, кукла Саша, не плачь, кукла Таня, не плачь, не плачь, не плачь.
1: Ваня, радио Ваня, ближе и роднее.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Мне светло.
2: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад. Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
3: Мне светло.
4: Застройщик ООО «СЗ Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня в 22:00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Всем привет, друзья! Когда-то давным-давно я был удивлен, почему же кино, которое я всегда видел лишь в черно-белом цвете, вдруг неожиданно стало цветным. А разгадка простая. Просто у меня был черно-белый телевизор. Да, были такие времена. А сегодня, 25 июня, между прочим, отмечается День цветного телевидения. Именно на эту тему наш сегодняшний хит-парад.
0: Пятое место.
1: Система цветного телевидения была разработана нашим соотечественником Владимиром Зворыкиным еще в 1928 году, но реализация стала возможна лишь к 1950 году.
0: Четвертое место.
1: Цветное телевидение сильно изменило индустрию. Появились новые жанры, музыкальные шоу, концерты. Телестудии стали проектировать с учетом цвета передачи, а для рекламы начали активно использовать цвет.
0: Третье место.
1: В макияже дикторов во времена черно-белого телевидения использовали зеленую помаду, так как она лучше контрастировала на черно-белом фоне, нежели красная.
0: Второе место.
1: В европейских кинотеатрах впервые цветные фильмы появились в 1941 году. Первый в СССР серийный цветной телевизор «Рубин 401» 1968 года выпуска.
0: Первое место.
1: Пик продаж цветных телевизоров в Европе пришелся на Олимпийские игры 1972 года и чемпионат мира по футболу 1974. Да здравствует цветное телевидение.
0: Великолепная пятерка. Йоган, Йен, Жуан, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.

0: in the rain, far away from nowhere. No more noise, just silence and the music.
1: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
2: Стало известно, как будет называться новый бассейн в Костроме. В России снизит число платных мест на юридических специальностях. Россияне назвали самых красивых героинь русской литературы. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. Костромичи выбрали название для нового бассейна на улице Индустриальной, пишет Кострома Тудей. По итогам голосования победил чемпион. На втором месте акватория 44, на третьем ладья. Бассейн длиной 25 метров, включает 6 дорожек. В здании оборудовали раздевалки, душевые, тренерские, медицинские кабинеты, хозяйственные комнаты. Площадь объекта 1500 квадратных метров. Годно здесь смогут заниматься более 160 тысяч человек. Бассейн передадут на баланс школе Олимпийского резерва по плаванию. Спортшкола откроет дополнительные секции и выделит часы для свободного плавания. Чемпион планирует торжественно открыть 9 августа в день физкультурника. В российских вузах планируется сократить количество внебюджетных мест на юридических специальностях, пишет газета.ру. По словам экспертов, соответствующее решение уже закреплено законодательно и подлежит исполнению. Необходимость таких мер связана с работой ряда учебных заведений, выпускники которых получают диплом юристов, однако уровень их подготовки не соответствует требованиям, предъявляемым к специалистам. Эксперты также отмечают необходимость оценить реальное количество полноценных юридических вузов и факультетов в стране. В настоящее время их насчитывается более 400. Для сравнения, в Советском Союзе таких учебных заведений было 55, несмотря на то, что население страны было примерно вдвое больше. Книжная сеть провела исследование, чтобы выяснить, кого из героинь русской литературы читатели считают самой красивой, пишет газета.ру. В пятерку лидеров вошли Маргарита из «Мастера и Маргариты», Наташа Ростова, Татьяна Ларина из «Евгения Онегина», Анна Каренина и Аля Добрынина из современного романа «Почти счастливые женщины». Главным качеством, определяющим красоту героини, опрошенные назвали ум, на втором месте обаяние, а на третьем – искренность. По мнению респондентов, за красотой Маргариты стоит масштаб ее личности – внутренняя свобода, смелость, жертвенность и милосердие. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, Радио Ваня.
1: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Лето! Каждый день на Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите? Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Реклама. Главное молодежное событие этого лета. Отмечай День молодежи вместе с Радио Ваня. 27 июня на Сусанинской площади. Образовательные площадки, мастер-классы и спортивные соревнования. Приходи и участвуй в розыгрыше классных призов от Радио Ваня. А самый везучий участник уедет с праздника на новом велосипеде. Звездный гость фестиваля – поп-группа Five Star Family.
3: Я буду для тебя всегда.
2: Подробности в группе ВК «Радио Ваня». 0+.
4: Коль готовить не хотите? В «Поварёшку» приходите. Вкусно, быстро, досыта. Вас накормят повара. Столовая «Поварёшка» всегда вкусно. Как дома. Улица Петра Щербины, 7/3.
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
6: Ваня. Радио Ваня.

0: Если хочешь остаться, останься просто так.
1: Пусть тебе приснятся сны о теплых берегах.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет! Очередная рекомендация на вечер. Сегодня предлагаю посмотреть фильм под названием «Снеговик». Детектив, триллер, драма, криминал – все в одном флаконе. Главную роль в фильме играет Майкл Фассбендер. Дело происходит, как говорится, где-то у черта на куличках. В течение многих лет, в день, когда выпадает первый снег, здесь бесследно исчезают замужние женщины. Сложить все части загадочного пазла под силу только знаменитому детективу. Он потерял покой и сон, ведь время следующего снегопада неумолимо приближается. Что же будет дальше? Пейзажи, кстати, завораживающие. Норвежская природа, леса, горы и реки поданы потрясающе, а леденящая цветовая гамма только усиливает эффект, оставляя незабываемое впечатление. Ну а исполнитель главной роли, еще раз повторю, это Майкл Фассбендер, сыграл, наверное, одну из своих лучших ролей и по праву завоевал достойное место на Голливудском Олимпе. Так что, друзья мои, кино на вечер, «Снеговик», смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине. Летний, жаркий, твой радио Ваня.

0: Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья! Вакансия, которая появилась в зоопарке Лохэп, это провинция Хэнань в Китае, привлекла к себе большое внимание. В чем тут дело? Парку дикой природы требуются люди старше 18 лет, обладающие хорошей физической формой и крепким здоровьем. Этим нанятым актерам предстоит переодеваться в медведей и развлекать публику. Зарплата составляет около 14 700 долларов, а смены длятся по 6 часов. Правда, у фальшивых медведей будет всего 4 выходных в месяц. Да, напряженный график, ничего не скажешь. Многие пожелали попробовать себя в необычной роли, выполняя странные обязанности. Не настоящие мишки должны весь день молчать, принимать угощения от гостей, резвиться и играть, лазать по деревьям и пытаться ловить рыбу в водоемах. Особенно приветствуются любые проявления причудливого поведения. Чем веселее, тем лучше. Впрочем, если актер устанет, то он вполне может плюхнуться и подремать. В конце концов, так способен поступить любой притомившийся медведь. Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские.

0: Реклама. Уютная атмосфера с компанией «Теплосфера». Газовые котлы российского, итальянского, корейского и китайского производства по очень выгодным ценам в наличии. Скидки жителям области. Кострома, улица Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Код города 4942.
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
2: Алло!

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Выпускники Костромской области получили 100 баллов на ЕГЭ по физике. В России растет спрос на отдых в избах. Россияне назвали самые популярные сборники поэтов Серебряного века. Всем привет, на радио Ваня. В студии с новостями Андрей Карлинский. Выпускники Костромской области показали рекордные результаты на ЕГЭ по физике, пишут СМИ-44. Высший балл получили трое выпускников 17-го и 34-го лицеев Костромы, а также Островской и Антроповской школ. Достигнутый показатель стал абсолютным рекордом для Костромской области. Напомним, в прошлом году высший балл не получил никто, но в 24-м стабальный результат был только у одного выпускника. Ранее по итогам первой волны испытаний 100 баллов получили 17 выпускников. Из них 10 человек сдали на высший балл химию, трое русский язык и столько же литературу. По истории в этом году один 100-бальник. Ну а три выпускника получили 100 баллов сразу по двум предметам. Интерес к отдыху в традиционных деревянных домах стабильно растет. Этим летом россияне бронировали избы на 27% чаще, чем в прошлом году, пишет газета.ру. Чаще всего избы снимают в Московской, Ленинградской областях, Краснодарском крае, Дагестане, Татарстане и Карелии. Заметный рост спроса фиксируется в регионах, где сохранился большой фонд старых деревянных домов, например, в Саратовской области, Волгоградской, Самарской, Ворловской, а также в Алтайском крае. Сегодня стоимость посуточной аренды составляет 12 тысяч рублей. Самые доступные варианты можно найти в Алтайском крае, Псковской области и Красноярском крае. Дороже всего арендовать избу в Пермском крае и Московской области. Сборник Бориса Пастернака «Любить иных. Тяжелый крест» оказался самым популярным среди творчества поэтов Серебряного века у россиян, пишет газета.ру. На втором месте оказался сборник «Реквием» Анны Ахматовой, а антология стихов Сергея Есенина в этом «Мире я только прохожий» замкнула тройку лидеров работ поэтов Серебряного века. В топ-5 также вошли книги «Избранная лирика» с иллюстрациями и Александр Блок «Поэзия невидимка». Среди пользователей от 25 до 35 лет две трети времени чтения и прослушивания работ авторов Серебряного века приходится на мужчин, а вот в более возрастной группе картина оказалась обратной. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Всегда на солнце.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Мне светло.
2: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад.
1: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
2: Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
3: Мне светло.
4: Застройщик ООО «СЗ Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
6: Окна, двери, потолки, расстрой!
7: Теперь мы работаем в Костроме. Бесплатная доставка, замер и монтаж. Немецкие профили, гарантия 10 лет. Настало время установить качественные окна. Росстрой. Звоните 770908.
6: Росстрой!
7: 770908.
8: Хотите окна без монтажа? По заводской цене. Окна Доберман. Изготовят точно по вашим размерам. Выгодно и качественно. Звоните 370707.
9: Главное молодежное событие этого лета. Отмечай День молодежи. Вместе с радио Ваня. 27 июня на Сусанинской площади. Образовательные площадки, мастер-классы и спортивные соревнования. Приходи и участвуй в розыгрыше классных призов от Радио Ваня. А самый везучий участник уедет с праздника на новом велосипеде. Звездный гость фестиваля – поп-группа Five Star Family.
10: Я буду для тебя всегда твоей малышкой.
9: Подробности в группе ВК Радио Ваня. 0+.
11: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
12: Алло!
11: Ваня! Радио Ваня!
13: Звук поставим.

0: один за всех и все на одного. Андрей Шмурай на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет и кое-что из звездных новостей. Певица и автор песен Клава Кока устроила настоящую сказку для своей поклонницы, которая откликнулась на один из недавних опросов в сторис поп-звезды. Накануне артистка неожиданно появилась на свадебном торжестве, чтобы лично поздравить невесту. В новой серии публикаций исполнительница хитов «Замуж» и «Краш» призналась, перед выходом к гостям она переживала, но вместе с командой продумала каждую деталь, вплоть до дресс-кода. На празднике Клава блистала в оливковом мини-платье и в туфлях на высоких каблуках в тон. «Очень волнительно залететь на свадьбу, на которую нас никто не звал. Но невеста написала, что их свадебный танец будет под мою песню «Как я люблю тебя», и я решила исполнить ее для них вживую», — поделилась эмоциями Клава. Артистка появилась на площадке ровно в ту минуту, когда молодожены, ничего не подозревая, уже кружились в первом танце. На припеве Клава вышла на порог украшенной беседки и подхватила песню вживую. Невеста была в полном восторге, а жених искренне удивлен. Особенно трогательно, что один из куплетов поп-звезда переписала специально для пары. Вот такие они, наши звезды, простые и отзывчивые.
0: Звездный час. Радио Ваня.

0: за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет и кое-что из звездных новостей. Шеф-повар Гордон Рамзи считает экс-футболиста Дэвида Бекхэма одним из своих лучших друзей. Недавно он высоко оценил кулинарные способности спортсмена. В интервью он рассказал, что был впечатлен ризотто, которое Бекхэм готовил во время своей карьеры в Италии. Он вспомнил, как Бекхэм, заканчивая утренние тренировки, присылал ему видео и фотографии ризотто, приготовленного во время обучения в кулинарной школе в Милане. Шеф-повар в шутку отметил, что Бекхэм стал слишком хорош, и он сам больше не будет для него готовить. Рамзи также подчеркнул, что они с Бекхэмом прекрасно проводят время, обсуждая еду и напитки. По мнению Гордона, Дэвид признанный перфекционист, который подходит к приготовлению пищи с такой же серьезностью и вниманием к деталям, как и к своей футбольной карьере. Впрочем, я думаю, этот факт никого не удивляет.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите? Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Реклама. Уютная атмосфера с компанией «Теплосфера». Газовые котлы российского, итальянского, корейского и китайского производства по очень выгодным ценам в наличии. Скидки жителям области. Кострома, улица Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Код города 4942. Автостекла по оптовым ценам «Ветра». Каждому найдете дешевле, сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49. Вторая Волжская, 7.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме.

0: Радио Ваня.
1: Вот танцуют девочки, кольца, серьги, фенечки. Вот танцуют мальчики, девочки влюбляются. Только бы родители это не увидели, не забрали нас домой.

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
1: Спонсор программы – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль», «ИП», «Новиков». В Костроме стала известна программа сырного фестиваля. В России могут вести ЕГЭ по-арабскому. В российском регионе родились уникальные лошади-двойняшки. Всем привет, на радио «Ваня», в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме стала известна программа сырного фестиваля, пишут СМИ-44. Гостей и жители региона ждут ярмарка продажи сыров местного и российского производства, бесплатные дегустации, мастер-классы, а также знаменитые сырные покатушки. Вместе с этим организаторы готовят большую концертную программу с участием лучших творческих коллективов области. Также на празднике выступит заслуженный гармонист России Святослав Шершуков. Департамент культуры сообщает, что на фестивале сыра планирует поставить очередной сырный рекорд и сделать самую большую сырную карту Костромской области в мире. На фестивале также сварят сырную уху и дружно сделают сыр скоморец своими руками. Фестиваль будет проходить 4 и 5 июля. Возрастное ограничение 0+. В ЕГЭ могут добавить арабский язык, но не ранее 33 года после разработки учебно-методической материалов для преподавания и проведения апробации экзаменации, пишет газета.ру. Ведомстве уточнили, что сроком разработки учебно-методического обеспечения для изучения и преподавания арабского языка как иностранного для среднего общего образования определен 2030 год. Напомню, ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что в российских школах в новом учебном году начнет действовать программа изучения арабского языка. Он рассказал, что ведомство подготовило и перевело на арабский язык русские народные сказки, книгу о России и книги российских писателей. В российском регионе родились уникальные лошади-двойняшки, пишет лента.ру. Башкирских же ребят назвали Пасха и Куличик. На размещенных видео видно, что детеныши появились на свет в разных окрасах – черном и светло-коричневом. При этом шерсть их матери и вовсе белого цвета. По словам специалистов, они довольно далеко убегают от матери, исследуют территорию, самостоятельно гуляют и сами приходят в конюшню. Куличик очень любит знакомиться с другими же ребятами. В отличие от Пасхи, он самостоятельный, но Пасха более осознанная. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио «Ваня».
0: Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
2: Радио «Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет.
0: «Ваня, Ваня». «Радио «Ваня».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Мне светло.
2: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад. Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
3: Не светло.
4: Застройщик ООО «СЗ Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: У меня небольшое кафе. Не хочу покупать лишнее железо и ставить компьютер.
6: Тогда посмотри Рестик. Он теперь удобно работает с телефона.
5: А что можно делать?
6: Управлять меню, складом, доставкой, QR-меню, заказами, сотрудниками и настройками.
5: А официанты и администратор?
6: Тоже могут работать с телефонов, даже личных, если вы дадите доступ.
5: То есть можно начать проще?
6: Да, телефон Рестика и 15 минут на запуск. Остальное подключите, когда понадобится.
5: Нормально.
6: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Рестик.ком.
7: Реклама. Культура обслуживания. Техцентр по ремонту и обслуживанию автомобилей. Компьютерная диагностика. Диагностика подвески на вибростенде. Ремонт любой сложности. Качество и надежность по доступной цене. Кострома. 2 Волжская, 7. Культура обслуживания. С заботой о вашем автомобиле.
8: Окна, двери, потолки, расстрой.
9: Теперь мы работаем в Костроме. Бесплатная доставка, замер и монтаж. Немецкие профили, гарантия 10 лет. Настало время установить качественные окна. Росстрой. Звоните 770908.
8: Росстрой.
9: 770908.
10: Ясно папе, ясно маме. Окна ставьте.
7: Окна, балконы, натяжные потолки и металлические двери от компании «Доберман». 370707.
11: Главное молодежное событие этого лета. Отмечай День молодежи вместе с «Радио Ваня». 27 июня на Сусанинской площади. Образовательные площадки, мастер-классы и спортивные соревнования. Приходи и участвуй в розыгрыше классных призов от «Радио Ваня». А самый везучий участник уедет с праздника на новом велосипеде. Звездный гость фестиваля – поп-группа Five Star Family.
12: Я буду для тебя всегда твоей малышкой.
11: Подробности в группе ВК «Радио Ваня». 0+.
13: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
14: Алло.
13: Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет.
15: Погода. Спонсор программы – столовая поварёшка, город Кострома, улица Петра Щербины, 7/3, ИП Курепов. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в Ауравиле будет очень жарко. Днем температура воздуха составит плюс 35 градусов, но с каждым часом она будет только подниматься. Надеюсь, у местных жителей найдется чем себя освежить. Что же, но в Костроме будет тоже очень даже тепло. Днем температура воздуха составит плюс 18, а ночью до плюс 10 градусов. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное – 749 миллиметров. Ртутного столба. Относительная влажность воздуха 41%, согласно сервису Яндекс.Погода.
16: Столовая поварёшка. Готовь к обеду ложку. Большие порции, низкие цены, разнообразное меню, сытно и по-домашнему вкусно. Столовая поварёшка. Приходи, и мы тебя накормим. Мы находимся по адресу улица Петра Щербины, 7/3. С понедельника по пятницу, с 8 до 16.
13: Радио Ваня. Отличная погода.
14: Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: ставим на всю. И соседи не спят.
1: Кто под нами внизу, вы простите меня.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Всем привет, друзья! Когда-то давным-давно я был удивлен, почему же кино, которое я всегда видел лишь в черно-белом цвете, вдруг неожиданно стало цветным. А разгадка простая. Просто у меня был черно-белый телевизор. Да, были такие времена. А сегодня, 25 июня, между прочим, отмечается День цветного телевидения. Именно на эту тему наш сегодняшний хит-парад.
0: Пятое место.
1: Система цветного телевидения была разработана нашим соотечественником Владимиром Зворыкиным еще в 1928 году, но реализация стала возможна лишь к 1950 году.
0: Четвертое место.
1: Цветное телевидение сильно изменило индустрию. Появились новые жанры, музыкальные шоу, концерты. Телестудии стали проектировать с учетом цветопередачи, а для рекламы начали активно использовать цвет.
0: Третье место.
1: В макияже дикторов во времена черно-белого телевидения использовали зеленую помаду, так как она лучше контрастировала на черно-белом фоне, нежели красная.
0: Второе место.
1: В европейских кинотеатрах впервые цветные фильмы появились в 1941 году. Первый в СССР серийный цветной телевизор «Рубин 401» 1968 года выпуска.
0: Первое место.
1: Пик продаж цветных телевизоров в Европе пришелся на Олимпийские игры 1972 года и чемпионат мира по футболу 1974. Да здравствует цветное телевидение.
0: Великолепная пятерка. Ваня. Радио Ваня.
2: Кажется, в край достал свою подругу. Последние сутки она не знает.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества. Да что такое, ёлки, со мной?

0: за всех. Признайся, что любишь. Любишь, любишь. Ушами. Радио Ваня. Одинокий шмурай.
1: Одинокий шмурай.
2: Всем привет, друзья, и это наша рубрика об отношениях. Нет предела совершенству и фантазии влюбленного человека. Парень по имени Мэтт разбудил рано утром свою девушку и предложил ей пойти погулять по пляжу. Девушка, конечно, была не слишком довольна, ну, кому же хочется просыпаться в такую рань? Но позже она поняла, что желание поспать подольше чуть было не лишило ее удивительного романтического сюрприза. Очень хорошо, что она послушалась Мэтта и отправилась с ним на прогулку. А он решил сделать ей предложение руки и сердца. Почему на пляже? Он нанял художника, который нарисовал на песке огромное, просто 15-метровое изображение обручального кольца со знаком вопроса. Если бы влюбленные опоздали, вы понимаете, что бы случилось? Да! Прилив смыл бы всю эту красоту. Ну, а когда растроганная Ребекка, так звали девушку, вдоволь налюбовалась рисунком, Мэтт опустился на одно колено и вручил ей настоящее кольцо с бриллиантом. После такого даме только и оставалось, что ответить. Ну, конечно же, да! Друзья мои, любите друг друга и не будьте одинокими.

0: Скарки.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
2: Выручка просела. Гостей меньше, чек ниже. Что вообще произошло?
3: В Ристик можно спросить AI-ассистента.
2: Прям так и написать?
3: Да, сравни выручку гостей и средний чек за неделю. Он поможет увидеть, где просадка.
2: А дальше?
3: Можно попросить идеи. Какие позиции усилить, какую комбо собрать, какую акцию запустить.
2: Это уже похоже на нормального помощника.
3: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Ristik.com.
4: Реклама. Автостекла по оптовым ценам в Ветро. Каждому. Найдете дешевле? Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49. Вторая Волжская, 7.
5: Коль, готовить не хотите? В Поварешку приходите. Вкусно, быстро, досыта. Вас накормят повара. Столовая Поварешка. Всегда вкусно. Как дома. Улица Петра Щербины, 7/3.
6: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
7: Ваня. Радио Ваня.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радио Ваня. Новости.
1: Удачное окно для оформления россиянами ипотеки может открыться осенью 26 года. Сожительство без официальной регистрации брака может представлять угрозу безопасности страны. Интерес к отдыху в традиционных деревянных домах стабильно растет. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Удачное окно для оформления россиянами ипотеки и потребительских кредитов может открыться осенью 26 года, если Центральный банк продолжит снижать ключевую ставку. Об этом газете «Ру» рассказала руководитель направления экспертной аналитики финансового маркетплейса «Банки.ру» Инна Солдатенкова. Одного снижения ключевой ставки на 0,25% пункта недостаточно, чтобы кредиты заметно подешевели. Для этого нужен накопительный эффект от нескольких последовательных решений регулятора. Удачное окно для заемщиков может открыться осенью 26 года при условии, что Центробанк продолжит курс на смягчение политики на следующих заседаниях, отметила Солдатенкова. По ее словам, кредитный рынок реагирует на изменения ключевой ставки с задержкой. Сожительство без официальной регистрации брака может представлять угрозу безопасности страны. Такое мнение на Петербургском международном юридическом форуме высказал заместитель министра юстиции России Вадим Баланин. Он заявил, что распространение незарегистрированных семейных союзов можно рассматривать как фактор, несущий риски для безопасности государства. Замглавы Минюста также отметил, что ведомство выступает за укрепление института семьи и поддерживает меры, направленные на противодействие разрушению традиционных идеологических ценностей. По его словам, на протяжении последних 2 лет министерство проводит мониторинг изменений, вносимых в Семейный кодекс России. И в завершении выпуска. Интерес к отдыху в традиционных деревянных домах стабильно растет. Этим летом россияне бронировали избы на 27% чаще, чем в прошлом году. Люди ценят их за аутентичность, уединение и возможность отключиться от городского ритма. Это показало исследование сервиса «Авито Путешествия». Чаще всего избы снимают в Московской и Ленинградской областях, Краснодарском крае, Дагестане, Татарстане и Карелии. Заметный рост спроса фиксируется в регионах, где сохранился большой фонд старых деревянных домов в Саратовской, Волгоградской, Самарской, Орловской областях и в Республике Алтай. Избу обычно снимают на 3 ночи для компаний из 6 человек. Дольше всего останавливаются в Дагестане и Краснодарском крае по 7 дней. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Радио Ваня.

0: тебе. Хочешь, я тебе спою, хочешь, я тебе. Хочешь, я тебе спою, хочешь, я тебе. Хочешь, я тебе спою, хочешь, я тебе. Хочешь, я тебе спою.
1: Программа предназначена для слушателей старше 18 лет.

0: старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Мне светло.
2: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад.
1: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
2: Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
3: Не светло.
4: Застройщик ООО «СЗ Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Реклама. Главное молодежное событие этого лета. Отмечай День молодежи вместе с Радио Ваня. 27 июня на Сусанинской площади. Образовательные площадки, мастер-классы и спортивные соревнования. Приходи и участвуй в розыгрыше классных призов от Радио Ваня. А самый везучий участник уедет с праздника на новом велосипеде. Звездный гость фестиваля – поп-группа Five Star Family.
6: Я буду для тебя всегда.
5: Подробности в группе ВК «Радио Ваня» 0+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло! Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
8: Погода. Спонсор программы – столовая поварёшка, город Кострома, улица Петра Щербины, 7/3, ИП Курепов. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в Ауравиле будет очень жарко. Днем температура воздуха составит плюс 35 градусов, но с каждым часом она будет только подниматься. Надеюсь, у местных жителей найдется чем себя освежить. Что же, но в Костроме будет тоже очень даже тепло. Днем температура воздуха составит плюс 18, а ночью до плюс 10 градусов. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 749 миллиметров. Ртутного столба. Относительная влажность воздуха 41%, согласно сервису Яндекс.Погода.
9: Столовая поварёшка. Готовь к обеду ложку. Большие порции, низкие цены, разнообразное меню. Сытно и по-домашнему вкусно. Столовая поварёшка. Приходи, и мы тебя накормим. Мы находимся по адресу улица Петра Щербины, 7/3. С понедельника по пятницу с 8 до 16.
7: Радио Ваня. Отличная погода.
10: Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.
7: Ваня. Радио Ваня.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного. Но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержка.

0: Иду ко дну.
1: Один за всех. Шоу с человеческим лицом. На радио Ваня. Кино на вечер.
2: Всем привет! Очередная рекомендация на вечер. Сегодня предлагаю посмотреть фильм под названием «Снеговик». Детектив, триллер, драма, криминал – все в одном флаконе. Главную роль в фильме играет Майкл Фассбендер. Дело происходит, как говорится, где-то у черта на куличках. В течение многих лет, в день, когда выпадает первый снег, здесь бесследно исчезают замужние женщины. Сложить все части загадочного пазла под силу только знаменитому детективу. Он потерял покой и сон, ведь время следующего снегопада неумолимо приближается. Что же будет дальше? Пейзажи, кстати, завораживающие. Норвежская природа, леса, горы и реки поданы потрясающе, а леденящая цветовая гамма только усиливает эффект, оставляя незабываемое впечатление. Ну а исполнитель главной роли, еще раз повторю, это Майкл Фассбендер, сыграл, наверное, одну из своих лучших ролей и по праву завоевал достойное место на Голливудском Олимпе. Так что, друзья мои, кино на вечер, «Снеговик», смотрите с удовольствием.
1: Кино на вечер. Истина в кине. Ваня. Радио Ваня.

0: один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья! Вакансия, которая появилась в зоопарке Лохэп, это провинция Хэнань в Китае, привлекла к себе большое внимание. В чем тут дело? Парку дикой природы требуются люди старше 18 лет, обладающие хорошей физической формой и крепким здоровьем. Этим нанятым актерам предстоит переодеваться в медведей и развлекать публику. Зарплата составляет около 14 700 долларов, а смены длятся по 6 часов. Правда, у фальшивых медведей будет всего 4 выходных в месяц. Да, напряженный график, ничего не скажешь. Многие пожелали попробовать себя в необычной роли, выполняя странные обязанности. Ненастоящие мишки должны весь день молчать, принимать угощения от гостей, резвиться и играть, лазать по деревьям и пытаться ловить рыбу в водоемах. Особенно приветствуются любые проявления причудливого поведения. Чем веселее, тем лучше. Впрочем, если актер устанет, то он вполне может плюхнуться и подремать. В конце концов, так способен поступить любой притомившийся медведь. Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт, у вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой, или просто не хочется об этом думать, все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите, техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд», ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня в 22:00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
3: Жан, Аванес, Джавани, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Ага.

0: Алло.
1: Оксана?
0: Да.
1: Мама дома?
0: Сейчас позову.
1: Нет, не надо. Скажи ей, что я не приду.
0: Когда ты придешь?
1: Не знаю.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радио Ваня. Новости.
1: В российских вузах планируется сократить количество внебюджетных мест на юридических специальностях. При ошибочном переводе денежных средств на баланс чужого номера мобильного телефона нужно действовать максимально быстро. Актриса Нонна Гришаева присоединилась к актерскому составу экранизации «Фунтика». В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. В российских вузах планируется сократить количество внебюджетных мест на юридических специальностях. Об этом на полях Петербургского международного юридического форума 2026 сообщил ТАСС председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин. По его словам, соответствующее решение уже закреплено законодательно и подлежит исполнению. Он пояснил, что необходимость таких мер связана с работой ряда учебных заведений, выпускники которых получают дипломы юристов, однако уровень их подготовки не соответствует требованиям, предъявленным к специалистам. Глава АЮР заявил, что в некоторых вузах фактически происходит не получение качественного юридического образования, а приобретение дипломов. Кроме того, председатель Ассоциации юристов России подчеркнул, что преподавание юридических дисциплин должно отвечать современным вызовам. При ошибочном переводе денежных средств на баланс чужого номера мобильного телефона нужно действовать максимально быстро. В большинстве случаев вернуть деньги удастся. Об этом РТ сообщил член Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин. По словам депутата, в первую очередь при ошибочном пополнении счета нужно сохранить чек, квитанцию или электронное уведомление, которые подтвердят совершенный платеж. Благодаря этим данным также удастся установить время операции и номер телефона, на который были зачислены деньги. Следующим шагом должно стать обращение в службу поддержки оператора связи или в организацию, через которую была произведена оплата. При этом, чем быстрее удастся это сделать, тем выше будет вероятность успешного возврата средств. И в завершении выпуска актриса Нонна Гришаева присоединилась к актерскому составу экранизации «Фунтика». Об этом сообщает кинопрокатная компания «Вольга». Гришаева исполнит роль главной антагонистки госпожи Беладонны. Актриса призналась, что всегда мечтала сыграть в экранизации сказки, но ее не приглашали на такие роли. Она высоко оценила работу художников по костюмам и гриму. Она сравнила стиль картины с фильмом «Величайший шоумен». Сюжет картины повторит основные мотивы оригинального мультфильма. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.
2: Читаю на заборе. Приехали диджеи. Играю специально для продвинутых парней. Распаковываю.

0: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
1: Главное молодежное событие этого лета. Отмечай День молодежи вместе с Радио Ваня. 27 июня на Сусанинской площади. Образовательные площадки, мастер-классы и спортивные соревнования. Приходи и участвуй в розыгрыше классных призов от Радио Ваня. А самый везучий участник уедет с праздника на новом велосипеде. Звездный гость фестиваля – поп-группа Five Star Family.
2: Я буду для тебя всегда твоей малышкой.
1: Подробности в группе ВК Радио Ваня. 0+.
0: Телефон рекламной службы Радио Ваня в Костроме. 30 34 56. Алло! Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
3: Погода. Спонсор программы – столовая «Поварёшка», город Кострома, улица Петра Щербины, 7/3, ИП «Курепов». Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в Ауравиле будет очень жарко. Днем температура воздуха составит плюс 35 градусов, но с каждым часом она будет только подниматься. Надеюсь, у местных жителей найдется чем себя освежить. Что же, но в Костроме будет тоже очень даже тепло. Днем температура воздуха составит плюс 18, а ночью до плюс 10 градусов. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное – 749 миллиметров. Ртутного столба. Относительная влажность воздуха 41%, согласно сервису Яндекс.Погода.
4: Столовая «Поварёшка». Готовь к обеду ложку. Большие порции, низкие цены, разнообразное меню. Сытно и по-домашнему вкусно. Столовая «Поварёшка». Приходи, и мы тебя накормим. Мы находимся по адресу улица Петра Щербины, 7/3. С понедельника по пятницу с 8 до 16.
0: Радио «Ваня». Отличная погода. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Ваня.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем.

больше нечем. Воздухом, пропитанным нашими откровениями, сложно дышать.

радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

волнами надежды. Я тебя буду ждать там, где рассвет.

0: Хабаровска. Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом, что потом будет. Шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что друг друга забудем.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио
1: Ваня. Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня в 22:00 по московскому времени на Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
2: Ваня. Радио Ваня.

судьба, моя судьба. Не один я на столбах. Кем я был и кем я стал.

Тебя ждут в толпе. Мальчики на стиле, девочки на красоте. Юбки покороче, ноги словно от ушей. Я хочу с ней, я хочу с ней. Залетел на заднее, опускаю окна. Я тону в глазах, ее накрывают волны. Эту ночь мы надолго все запомнили. И газ на полную, капюшон на голову.

языка грустный разговор. Памятный браслет заберу с собой. Наши уже спят, тише не буди. Расскажи, что там ждет нас впереди. Так давай запоем, хоть толпой, хоть вдвоем. Знаю точно, весь год очень

радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

Восточные сказки. Зачем ты мне строишь глазки? Радио Ваня. Ближе и роднее.

радио «Фаня». Ближе и роднее. Кострома.

0: нашем на небе до рождения суждено. Подписать договор только с теми, кого любят давным-давно.
1: А потом нам стирают память,
0: отправляя на землю жить, поменяв нас опять местами, чтобы уйти.

одинаковы приговоры по жизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!

0: эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!
2: Все, что ты любишь. Радио Ваня. Ближе и роднее.

радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!